а что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. 68.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше. Наше. Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

наше радио.

0: Наша реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Совсемстройпроект» на декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения ВСУ в Курскую область пропавшими по-прежнему числятся 302 жителя. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова. Всего пропали больше 2000 жителей. Большинство из них были найдены и вернулись домой. Неизвестной остается судьба порядка 300 человек. Омбудсмен подчеркнула, что надежда на их возвращение есть. Большинство людей удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на Ингур-ГЭС. Причины ЧП Минэнерго Республики не называет. Блэкаут накануне вечером также произошел в Грузии. В Тбилиси остановилось метро, была нарушена работа грузинской железной дороги. Позднее подачу энергии начали восстанавливать. Масштабные отключения света произошли в Грузии и Абхазии также в конце июля из-за аварии на Ингур-ГЭС, расположенной на административной границе. Плотина и водозабор расположены на территории Тбилиси, а машинный зал в Абхазии. Станцию эксплуатируют обе стороны. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснения из-за дефицита боеприпасов. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». По информации издания, на заседании Кабмина Трамп выразил недовольство и заявил, что считал проблему с арсеналами уже решенной. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном. Но на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет «Томагавк», а также систем ПВО. Издание отмечает, что острая нехватка перехватчиков и наступательного вооружения вынудила Трампа воздержаться от новых масштабных ударов по Ирану. В Белом доме и Пентагоне информацию опровергли. Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов. Продукт был закуплен в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты выяснили, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. Например, в бургерах «Бык», «Кетч-Ап» и «Торо-гриль» найдена кишечная палочка. Также в продукции 7 марок зафиксировано сильное превышение допустимого количества мезофильных микроорганизмов. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции. При этом бургеры «Вкусные точка», «Бургер Кинг», «Стейк Ит Изи» продемонстрировали высочайший уровень качества. Смех снижает артериальное давление, улучшает эластичность сосудов и снижает хронический стресс. Однако смех надо практиковать не разово, а регулярно, рассказал изданию Life врач-кардиолог Евгений Кокин. Он отметил, что смех не заменяет лекарства и не может рассматриваться как самостоятельный метод лечения, но в комплексе с медикаментозной терапией, физической активностью и правильным питанием он создает мощный профилактический эффект. Медик призвал не ждать, пока жизнь подкинет повод для смеха, а создавать его самим. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 августа. Мы смотрим в календарь и видим, что? Видим то, что он открыт, а значит, наш день объявляется официально открытым. Хотя мы, конечно, привыкли к тому, что мы сами себе, собственно, хозяева. Но не тут-то было. Мы открываем наш новый день и... Каждый идет своей дорогой. У каждого своя тропинка. И сегодня, значит, мы на этой тропинке вдвоем с Лукьяной, потому что один выбрал отпуск. Гара у нас в отпуске. Отправился он на курорты Краснодарского края. Я не буду говорить город, чтобы вы его там не искали, потому что, ну, с нашей известностью, с его особенно, это, ну, просто, ну, отпуск превратится в трещину. Вы понимаете? Вот. Что такое трещина? Давайте спросим у Лукьяновой.
2: Дыра.
1: Доброе утро, Яна.
2: Бывает большая, бывает поменьше. Доброе утро. Слушайте, ну прекрасный день сегодня, четверг, 6 августа. В общем, будет достаточно жарко в Москве, до 30 градусов со знаком плюс. И в районе 5-6 вечера может быть небольшой дождик, но такой быстротечный. А в целом прекрасная погода, лето продолжается. Вчера была на футболе, Сашка. Вчера я была на футболе. Начался Кубок России. Я смотрела домашнюю игру Спартака с Оренбургом.
1: Ну и что? 26-0.
2: Приглушите сейчас на секунду, вот буквально. Нет, 5-1.
1: Ты что, Гарри, что ли?
2: Ну, я на всякий случай, а вдруг мне там сейчас
1: пусть
2: кто-нибудь...
1: Пусть этим занимается Гарри. Ты Лукьянова. Ты у нас немножко безбашенная. Давай, лупище.
2: Я уже все сказала.
1: 5-1.
2: Да, 5-1. Я поздравляю болельщиков Спартака. Да, ну и что? Классно. Все-таки смотреть на стадионе футбол — это совсем другое дело. Вот телек не дает тебе тех эмоций.
1: Позволить стадион. Не все могут себе позволить. Ты с кем ходила?
2: Я ходила с семьей, с мужем и с двумя младшими детьми.
1: Ну вот что младшие сказали, хотят они играть в такое?
2: Ну всем, слушай, всем нравится. Ну мальчишки же, мне же
1: парни. Ну просто после чемпионата мира, я имею в виду, как вот чемпионат России воспринимать?
2: Да прекрасно воспринимается. Я так болела, кричала громче всех.
1: Слушай, я же человек незнающий.
2: Конечно.
1: Я же российского футбола никогда вообще по телеку не видел.
2: Ну, Саш.
1: И воочию тоже никогда в жизни.
2: Вот видишь, ну у тебя очень много упущений в жизни.
1: Я спрашиваю, то есть можно смотреть российский футбол?
2: Нужно. Да, нужно что? И можно, да, приходить и поддерживать свои любимые команды.
1: Ага.
2: Да?
1: Ну, как интересно. А я, вы знаете, вчера посмотрел фильм, который долго ждал. Я вообще, вот в этом году очень много новинок громких. Одна из них — это «Одиссея» Кристофера Нолана. А вторая — «День разоблачения» Стивена Спилберга. Я вот вчера, я посмотрел оба фильма, но не вчера, а вчера я посмотрел «День разоблачения».
2: Ну и как оно? Понравилось
1: тебе?
2: Я
1: ничего
2: тебе?
1: Говорить не буду.
2: Ну, хотя бы понравилось тебе или
1: я
2: нет?
1: Я не буду ничего говорить, потому что иногда вот я говорю, что мне понравилось, и люди тоже поэтому идут и тратят свои деньги. А скажу, не понравилось, и они не пойдут и не потратят свои деньги.
2: Прям ты скажешь, не понравилось, и прям люди не пойдут.
1: Ну вот, поэтому я... Давайте все посмотрим сначала. А потом уже... Ну, кто посмотрел, можете написать, мне даже интересно ваше мнение. Я был очень удивлен, когда в конце увидел фамилию Спилберга. Вот. Я вам открою тайну. Я забыл вообще про эту премьеру и смотрел вот только из интереса. И когда в конце было написано «Стивен Спилберг», я сказал себе: не может быть. Еще раз, дайте программку.
2: Ладно, друзья, мы начинаем. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
1: Да.
2: Поехали.
1: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Хватит начинать.

0: Коротко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 18 минут в столице. Треть россиян сразу после получения зарплаты переводят часть средств на вклад или накопительный счет. Треть. Еще треть в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги. Об этом говорится в исследовании. При этом ограничивать повседневные расходы через 5-7 дней после получения заработной платы начинает почти 40% россиян, а каждый четвертый через 2-4 дня. Извините, это, конечно, не смешная тема. Но это правда, когда ты получил деньги, а вот буквально на 3-4 день ты думаешь, а куда все ушло?
3: Да? А цены выросли просто невероятно.
2: Я, конечно, знаю лично россиян, которые после получения зарплаты какую-то часть откладывают. Я их знаю лично. Но знаю также, что еще больше людей не откладывают. И у них действительно заканчиваются деньги. Но если не через 4 дня, то через 2 недели точно. А еще 2 жить как-то. Да? И вот это страшное от зарплаты до зарплаты, это просто страшная фраза. Вот. Мы хотели бы, Янка, у тебя как с зарплатой? Она уходит медленно или быстро? Ну, твоя первая, на что ты тратишь в первую очередь? Вот тебе пришли деньги, и ты сразу на что тратишь? Ну, есть такое у тебя, вот, я не знаю, обязательный платеж, или ты идешь сразу, покупаешь себе что-то. Вот это, кстати, моя привычка с давних пор, когда нужно с зарплаты обязательно что-то купить себе. Не кому-нибудь, а себе, любимому.
3: Да у меня по-разному. Я человек хаотичный. У меня она вот прилетает, хочется иногда себе что-то купить или детям что-то купить. Когда начинается сезон кружков, конечно, кружки, начинаешь оплачивать судорожно все вот эти вот спортивные, музыкальные там и прочие.
2: У тебя зарплата осталась еще что-нибудь?
3: Ну, чуть-чуть есть. Но, правда, не на накопительном счете.
2: Не-не-не, сама зарплата. Ну, есть еще на что жить?
3: Ну, еще есть, конечно. Мой муж у меня еще этот... Помощник. Помощник. Это знаешь, как у людей на лице морщинки появляются. Вот эта вот, которая межбровная, вот одна такая вертикальная, которая в нос уходит.
2: Это называется...
3: Это где деньги? А вот эти вот, которые... вот эти вот...
2: Горизонтальные.
3: Горизонтальные. Спасибо, Александр Рагульевич. Как у тебя? Это какие деньги? И сразу можно узнать, кто из вас больше требует в семье.
2: Это называется вот этот...
3: То, кто отмазывается?
2: Первый показывал, это треугольник печали называется.
3: Треугольник печали?
2: Вот это, да.
3: А у меня он треугольник радости. Я обычно, я просто щурюсь на солнце, ну, не ношу солнечные очки. Мы ушли, извините,
2: это,
3: да.
2: Ну,
3: это просто забавная, да.
2: Короче говоря, мы хотели бы узнать, дорогие друзья, на что вы в первую очередь тратите свою зарплату?
3: Куда сначала уходят ваши деньги?
2: Да, что вы потом начинаете. Вот давайте взять хотя бы последнюю зарплату, которая у вас была, да?
3: Да.
2: А, надеюсь, она была недавно. Ну, как минимум месяц назад, что вам ее не задерживают.
3: Я купила сумку себе.
2: Какую? Необходимо было?
3: Нет, просто увидела, и случилась любовь. Ну, и срочно стало надо, пока ни разу не надела.
2: Ну, вот о чем мне это.
3: Но дома прихожу, смотрю и радуюсь.
2: Она дорогая?
3: Ну, не то чтобы очень. Ну, нормально.
2: Но могли бы жить.
3: Ну, какое-то время могли бы жить.
2: Могли бы жить какое-то время.
3: Да.
2: Дорогие друзья, вот давайте, на что вы потратили первые свои деньги? Ну, в смысле, вот с последней зарплаты, на что у вас уходят сразу деньги? Да, есть какие-то платежи?
3: В первую очередь.
2: Тогда желательно в суммах. Просто интересно, сколько вот мы тратим на всякое такое, да?
3: На всякое такое.
2: На всякое такое. Чтобы не оказаться где-нибудь там. Нам нужно платить за всякое такое. Вот. Все, ждем ваше сообщение. Если, чтобы писать нам в Макс, вам нужно сделать подтверждение. Подтвердите один раз номер. Там, по-моему, 3 раза нужно нажать на кнопочку.
3: Но это быстрая процедура. Не надо пугаться ее. Просто новые правила. И ничего с этим не поделаешь. Ребята, ждем ваших сообщений.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение. Была у нас новость о том, что треть россиян, одна треть, значит, сейчас подождите.
3: Сразу на вклад деньги получая.
2: Треть россиян, да, сразу после получения зарплаты переводит часть средств на вклад или накопительный счет. Еще треть в первую очередь оплачивает кредиты и коммунальные услуги. И мы решили проверить, так ли это среди наших слушателей. На что у вас уходят деньги сразу, вот первые деньги? Не вся зарплата, а вот первые минуты.
3: После получения зарплаты сразу же отстегиваю супруге на хознужды и на карманные расходы ей и детям. Остальное уже по факту.
2: А что такое хознужды? Это,
3: всякие, наверное, хозяйственные. Еду, наверное, это есть хознужды.
2: Хознужды,
3: в некотором
2: еда?
3: Роде. Но почему нет?
2: Еда, мне кажется, это отдельная статья, Яна. Хознужды — это веник, губка для мытья, порошок. Вот это хознужды. Прокладки, наверное. Вот это все хознужды.
3: Я из той трети людей, кто сначала часть откладывает. 20-30 тысяч на вклад, 20 тысяч сразу на маркетплейсы, а ипотеку платит муж.
2: Какая вы зажиточная жена. Сколько лет вы уже так живете? Какая у вас сумма накопилась? Если не секрет, конечно.
3: Да, мы очень любим чужие деньги считать, Саш. Значит, каждый раз думаю, надо понемногу откладывать на зарплату, плачу кредит, квартплату, а еще сейчас надо купить 2 абонемента на новый сезон на хоккей.
2: У тебя
3: есть абонемент, кстати,
2: Саш? Соответственно, нет. И, соответственно, денег не остается. Внимание! Вы скажете сейчас, денег совсем нет. Внимание, попробуйте не покупать абонемент на хоккей.
3: Ты сейчас вот прям самое главное захотел отобрать у человека. Может, это вообще единственная радость в жизни. Абонемент на хоккей.
2: Не верю.
3: Ты даешь. Зарплата в тот же час поступления уходит на накопительный счет. Каждые 3 месяца меняется банк, 5 разных. Так, процент на новый счет больше, порядка 13. По мере покупок снимается нужная сумма и переводится в тот банк, где кэшбэк по данной категории покупки больше. Да, надо следить постоянно и занимает некоторое время, но за месяц кэшбэк набегает под 5000 рублей. Сергей Смоленск.
2: Хотел тебе сказать, не читай это сообщение, оно не в тему. Но,
3: почему?
2: Но забыл.
3: Ну, накопительный. Так это есть на накопительный счет, если человек откладывает сразу.
2: А живет-то распределяет. Вы на что?
3: А знаешь, так многие делают, кладут на накопительный счет, оставляют себе маленькую сумму на какие-то.
2: Где? Ну, тут ничего.
3: И потом, если тебе надо что-то купить, а у тебя на это что-нибудь не хватает, ты снимаешь просто с накопительного счета необходимую сумму денег и оплачиваешь. Так многие делают.
2: Хорошо.
3: Первая часть тратится на выкуп заказов с маркетплейса. Привет из теплого, значит, края. При зарплате в 100 тысяч рублей, в первую очередь, 35 тысяч перевожу в кредит, 15 тысяч на домашние расходы, коммуналка и так далее, 5 тысяч в копилку и на остальные живем. У жены тоже приблизительно такие расходы.
2: То есть 45 у вас остается? Я тут, извините, считаю. И у жены, наверное, приблизительно так, да? То есть 90 остается на всякое остальное.
3: На всякое остальное.
2: Ну, можно жить. Чего не жить?
3: В общем, пишите, друзья, почитаем ваши сообщения еще.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: Где покупается радиоуправляемый вертолет?
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО Банк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в Золотом Яблоке в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов 38 минут в столице. Всем еще раз доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему про то, куда тратят россияне сразу
2: куда
1: же деньги после того, как приходит зарплата.
2: Да. Очень хороший совет: с каждого дохода открывать не менее 10% от любого дохода.
1: Да.
2: Долго себя к этому приучала, пару лет точно. Мера дает свои плоды, удается кое-что подкопить. А тогда цены растут, зарплату, увы, не особенно, а кушать хочется всегда.
1: Да, это правда. И мы должны себя приучать, потому что никто, кроме нас, не позаботится об этом.
2: У тебя есть заначка? Ну вот это вот, ты откладываешь 10%, но это как заначка.
1: Да.
2: Да? Ну, в принципе, если ничего не покупать, то денег хватает. А если честно, то первостепенные расходы идут на лекарства. 10 тысяч в неделю. 15 тысяч за жилье, ну а все остальное по необходимости. Николай из Нижнего Новгорода. Слушайте, да, ну когда здоровье требует вот таких серьезных вложений, это, конечно, и ничего с этим не сделаешь, это действительно первостепенные расходы. С недавних пор первые деньги после зарплаты трачу на покупку красивого нижнего белья. Понимаю, что его уже много. И некоторые еще ни разу не надевала, но ничего с собой поделать не могу.
1: Ну и зачем же этому добру пропадать? Ну пришлите нам фотографию.
2: Вот я только хотела сказать, Сашка очень ждет вашу фотку. С языка прям снял.
1: Для нашего маленького мужского журнала.
2: Буквально на днях получила отпускные за 12 дней 9832 рубля. Заправила полный бак в машине. Работаю в университете 20 лет помощником руководителя научного подразделения. Муж сказал: увольняйся, на бензин тратишь больше. Ипотеку и кредит оплачивает муж. Ну, это, конечно, все тут без комментариев.
1: Да, а бензин, сколько? У вас все ушло на бензин? Сколько у вас там бак? Вы на чем ездите?
2: Зарплата 38, частями, конечно, меньше. Я сразу в первые минуты оплачиваю свои кредиты с первой части, у мужа свои. Остальные трачу на продукты сразу. И если что-то себе купила, на маркетплейсе. А когда школа, на оплату школы. В первый же день ничего не остается почти, вторая часть уходит подольше, но тоже быстро. Наши суровые реалии.
1: Да, к сожалению.
2: Вообще не имеет день зарплаты никакого значения. Муж по вахте работает месяц, а потом свободен. Тоже месяц. Поэтому зарплата раз в два месяца. Научились растягивать и откладывать. Поэтому деньги всегда есть в наличии.
1: Ну, хоть у кого-то.
2: Всегда есть деньги.
1: А представляешь, зарплата была бы раз в год.
2: Ой, ну вот это я бы так точно не выжила.
1: Да нет, конечно, многие бы не выжили.
2: Кидаю все на счет. А при совершении покупок вывожу нужную сумму. Процент на остаток капает каждый день.
1: Ну, понятно, да.
2: Значит, после прихода зарплаты оплачиваю ЖКХ и мобильный телефон. Это 10 тысяч рублей.
1: Так, считаем.
2: Авто

0: Кредит 45 тысяч.
1: Так, 55.
0: Ипотека 45 тысяч.
1: Так.
0: Свои девичьи расходы 10 тысяч. Продукты и бензин 10 тысяч. Привет из Питера. На продукты и бензин у вас прям мало уходит.
1: Вы вообще не едите.
0: Ну, экономно.
1: Вот на 10 тысяч, ну, как-то и продукты, и бензин. Или это вы сейчас про день говорите? Про вот тот день, когда все ушло?
0: Ну, 10 тысяч... Да.
1: Вот сегодня купили на 10 тысяч и плюс заправили бензин, сколько там, я не знаю, бак будет, 3 тысячи, да, наверное?
0: Ну, видимо, да.
1: Грубо говоря.
0: В общем, пишите, друзья, почитаем еще ваши сообщения.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, дорогие друзья, давайте закончим нашу тему про то, куда вы тратите первые зарплатные деньги.
2: Да, на что уходит в первую очередь? 100% зарплаты на накопительный счет, из него 6 тысяч на коммуналку, 5,5 вокал, 6 тысяч бензин, 10 тысяч на еду, остальное по мере необходимости.
1: А скажите, пожалуйста, зачем вам вокал?
2: Ну, кто-то абонементы на хоккей покупает, а кто-то кто-то нижнее белье, извините, а кто-то на вокал тратит, Саша. У каждого свои увлечения в жизни.
1: Это любопытство. Просто, может быть, вы хотите петь или что-то.
2: Может быть, человек поет уже. А. Смотри, вот человек получает десятку, зажимает и покупает пластинку. Каждый месяц уже 3 года подряд. Это сколько уже человек пластинок? 12 на 3.
1: На 36.
2: Вот, видишь, представляешь? Значит, зарплата 54, пенсия 19. Итого 3 выплаты в месяц. С каждой выплаты по 1000 рублей вкладываю в инвест-копилку с недавних пор в золото еще.
1: Молодец. Молодцы вы.
2: Она золото, да, покупать? Вот ты у нас самый финансово грамотный человек в студии. Из нас двух.
1: Золотишко хочешь, покупай. Оно же не физическое, я не знаю.
2: Ну, видимо, физическое золотишко.
1: Я так понимаю, ну не хватит денег. У человека пенсия 19 тысяч рублей. Позор для страны вообще.
2: Ипотеку откладываем.
1: Для тех, кто жирует, позор.
2: Ипотеку откладываю, маме добавку к пенсии тоже перевожу, а также 10% на отпуск с каждой зарплаты, все левые доходы.
1: Так, ну-ка, скопируй мне это сообщение, пошлю своим детям.
2: Про добавку к пенсии родителям?
1: Так это правильно,
2: да.
1: Это очень правильно.
2: Аренда квартиры, аренда кабинета, алименты, 60 тысяч рублей, печаль.
1: Слушайте, а вот в чем печаль? Вы смотрите, у вас, я так понимаю, свой кабинет. Да? В этом, я не знаю, кто вы, массажист, косметолог и так далее. Ну, не знаю кто. А алименты, многие мужчины как-то странно относятся к алиментам, считая, что деньги должны уходить только на ребенка, а она себе там что-то купила. Но женщина же тратит и время, и здоровье, и в деньги в первую очередь.
2: Я думаю, что не это имеется в виду.
1: Ну, а что имеется?
2: Я думаю, что имеется в виду, что это обязательные расходы, которые вот сразу ты расстаешься с этими деньгами, да, вот тут 60 тысяч рублей в данной ситуации. Ты же просто не знаешь, сколько остается на жизнь. Я к тому, что просто процент, который остается, он просто мизерный, скорее всего. Вот
1: мизерный.
2: Все. Мизерный?
1: Мизерный, я думаю, мизерный, правильно. Мизерный-мизерный.
2: Да?
1: Так, давай дальше.
2: Так, средняя зарплата 85-90 при поступлении 3000 рублей на ПДС Сбер. Суммирую кредиты, кредитка плюс 48. И эту сумму на вклад, а остальное пытаюсь существовать.
1: А ПДС это что?
2: Пенсионное, видимо, добровольное страхование, я так думаю.
1: Ага. Об этом многие не думают.
2: Работаю в ЦОД. Летом много подработок, бери хоть каждый день. За пару месяцев отложила себе на 5 имплантов. Обычной зарплаты хватает оплатить сыну кружки, коммуналку и пару масок в коллекцию. Коллекционирую маски.
1: Классно. Вообще, иметь коллекцию, иметь коллекционирование сейчас, это, в общем, удовольствие дорогое. Не каждый может зажать себе 10 тысяч на пластинку.
2: Еда 5 тысяч рублей, платье для любимой девушки 34 тысячи рублей. Остальное, видимо, уйдет на ремонт автомобиля, потому что он вчера сломался. Точную сумму не знаю, но не менее 75 тысяч рублей.
1: Ладно, будем надеяться, вот что 5 тысяч это на сегодня-завтра, а не на весь месяц.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Экипаж пропавшего в Приангаре самолета эвакуировали вертолетом. Накануне пилоты сами вышли на связь. Самолет исчез во время патрулирования пожарной обстановки в лесах Иркутской области. Он не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. На борту находились 24- и 27-летние летчики. Они сами вышли на связь накануне и сообщили, что находятся в тайге. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. У пилотов нет серьезных травм, только ссадины и ушибы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами. Об этом пишет Рейтер. Агентство называет это одной из крупнейших уступок Тегерану на сегодняшний день. Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. Иран добивается взимания платы в размере от 5 до 7% от стоимости грузов, перевозимых судами через Ормузский пролив. Оман настаивает на плате в размере 3%. А США выступают против введения каких-либо сборов. Бывший зампред Банка России и экс-руководитель агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев объявлен в розыск по делу о хищении 4 миллиардов рублей. Как сообщает «Известия», следствие считает, что топ-менеджер входил в организованную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», которым управляло агентство по страхованию вкладов. Исаев обеспечивал участникам схемы покровительством. В рамках расследования задержаны еще трое бывших руководителей агентства. ООН спрогнозировала рост числа голодающих в мире из-за феномена Эль-Ниньо. В заявлении организации говорится, что к концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия может увеличиться минимум на 49 миллионов из-за этого климатического явления. Речь идет о росте показателей с 225 миллионов человек до 274. Больше всего могут пострадать жители в странах Центральной Америки и Юга Африки. Эль-Ниньо – это процесс, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Явление влияет на глобальную температуру и климат в прибрежных странах. В обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха. В США выставили на продажу дом, где прошло детство Нила Армстронга, первого человека на Луне. Стоимость объекта составляет 430 тысяч долларов, сообщает Associated Press. Двухэтажный дом 1908 года постройки расположен в городе Опоконето в штате Огайо. Семья Армстронг поселилась в нем в 1944 году. В возрасте 16 лет во время проживания в этом доме будущий космонавт совершил первый самостоятельный полет и получил лицензию пилота. Владелица недвижимости, 82-летняя бывшая учительница истории, продает жилье впервые почти за 40 лет. Она владела им с 1988 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 6 августа. Сегодня уже четверг. Четверг до скольки? До 31 градуса обещают нам сегодня синоптики. Сегодня будет очень жаркая погода. Мама.
3: И к вечеру ближе, в районе 17-18 часов, будет небольшой дождь. Ну, по крайней мере, он вероятен.
2: Да? Во сколько?
3: В районе 17-18, Александр Арбович.
2: Что-то не вижу. Ну, а нет, вижу, гроза, действительно. Да, вижу, вижу. Не обманывает вас Лукьянова. Мы с Яной вдвоем, Гар у нас в отпуске небольшом, поехал на море. Давайте.
3: Приедет загорелый. Будем играть в кинопробы, друзья. Разыграем два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Ну, а задание сегодня, ну, наверное, не очень сложное. Я надеюсь, что вы догадаетесь. Хотя допускаю, конечно, что огромное количество людей не видело этот фильм.
2: Угу.
3: Потому что это не то чтобы классика. Но, тем не менее, уверена, многие
2: старый, наш,
3: посмотрели.
2: Чей?
3: Фильм не наш. Ты уже не помнишь, чему озвучивали, Саша?
2: Да, я озвучивал.
3: Ты озвучивал тоже, да.
2: Но фильм не наш.
3: Фильм не наш. Зарубежный. Не то чтобы очень старый. В общем, давайте послушаем задание.
4: Обычно я не беру новичков под свое крыло. Но в твоем случае я готов сделать исключение. Если ты пошлешь этого человечка и выпьешь со мной.
5: Полегче.
6: А чему я могу научиться у балабола, который все деньги тратит на личика?
4: Может, тебе голову оторвать? И пусть катится по тротуару. Научить тебя хорошим манерам.
3: А где моя последняя фраза? Вот это вот прекрасная моя. А прическу... причесон не испортишь? Там еще вот была вот эта фраза. Сережа!
2: А, Сережа делал? То есть он вернулся из отпуска?
3: Да, ну,
2: вот
3: Сережа.
2: Тебе, вот тебе и ответ.
3: Сережа, куда подевал мою последнюю фразу? В общем, друзья, принимаем сегодня 6-й верный ответ.
2: Да, я не знаю, что это за фильм, сразу вам скажу. Я
3: да даже... что ты знаешь?
2: Да?
3: Ну, конечно. Ну, Саша.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

Мое дерево завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Обычно я не беру новичков под свое крыло, но в твоем случае я готов сделать исключение. Если ты пошлешь этого человечка и выпьешь со мной.
4: Полегче.
5: А чему я могу научиться у балабола, который все деньги тратит на личика?
3: Может, тебе голову оторвать? И пусть катится по тротуару. Научить тебя хорошим манерам.
5: Причесу не испортишь?
2: Это была твоя последняя фраза, которую выкинули.
5: Да, которую у меня отобрали слова.
2: Но монтажер посчитал, что это ничего не решающая фраза.
5: Значит, мы миллеры, плохие парни, неудержимые, малышка на миллион и другие неверные ответы загадывали художественный фильм «Алита. Боевой ангел».
2: Угу.
5: Это американский боевик с элементами киберпанка режиссера Роберта Родригеса по мотивам манги Юкита Кисера, выход в широкий прокат которого состоялся еще в феврале 2019 года.
2: Ты сама смотрела, нет?
5: Я смотрела. Мы с детьми смотрели. Ну, мне кажется, это такой все-таки больше даже детский фильм, чем... Ну, как, он совсем не детский, но я имею в виду, что ну, вот, юным подрастающему поколению, наверное, интереснее даже, чем взрослым. Ну,
2: мне знаешь, нас слушают старые люди.
5: Нас слушают разные люди, Саш. А, значит, «Алита. Боевой ангел». Это фильм, который мы загадывали сегодня. И наш победитель, человек с номером телефона 915-071-79 и так далее. Вы получаете два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве 29 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Поздравляем
2: вас. Мы, кстати, его будем вести.
5: Будем вести оба дня.
2: Оба дня.
5: 29 и 30.
2: Да.
5: Приходите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 24 минуты в столице, 6 августа. Сегодня мы только что прослушали песню группы Underwood, не спойлер называется она, и там есть вот строчки, которые меня заинтересовали, после которой мы, естественно, обратились...
3: За помощью.
2: За помощью к Алисе AI. Как там живут под микроскопом вакуоли? Ни капли жира и, разумеется, ни капли алкоголя. Вот. Хотел бы узнать, что это значит. Ну, вот ты знаешь, что такое вакуоль? Я, наверное, должен бы знать, но не знаю. Короче, вакуоли – это мембранные пузырьки в клетке. В них может быть вода, растворенные соли, сахара, кислоты, иногда вещества для хранения или отходы. В растительных клетках есть еще большая центральная вакуоль. Она запасает воду и поддерживает внутреннее давление. Ну, там, в общем, животные клетки и так далее. Но вот это ведь художественная метафора, да, а не биология. Ни капли жира может подчеркивать чистоту или пустоту вакуоли, ведь в типичной вакуоли нет жировых капель. Ей не нужно садиться на диету. Ни капли алкоголя, скорее всего, просто ритмически и образно подобранная фраза, чтобы усилить идею стерильности или непричастности к бытовым излишествам. И из чего можно еще сделать вывод, что лирический герой или главный герой стал вести здоровый образ жизни. Вот так вот.
3: Да здравствует ЗОЖ!
2: Да, поэтому, если вы хотите обратиться за помощью в той или иной, по тому или иному тексту, там, допустим, наших песен, что делаем мы в нашей рубрике, нужно дать задание Алисе AI, и она, пожалуйста, все вам сделает.
3: В лучшем виде.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. Т-банк 0+.
0: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на come2t.t2.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 37 минут столицы, сегодня 6 августа, сегодня четверг уже, хотел сказать, завтра пятница, ну и до 32 градусов обещают сегодня синоптики, будет жарко, хотя я вот сейчас смотрю, здесь на Октябрьском поле облачная погода, хотя у меня написано будет ясно, но Янка...
3: В обед уже будет облачно, да, к вечеру небольшие дожди.
2: Слушайте, я не показывал видео одного чувака, их несколько, там, ну, у него 30 с лишним тысяч подписчиков, а он записывает рилсы различные, зовут его Никита, в общем, и чем он привлек? Знаете, сейчас есть модная тема, когда сидит чувак, и девушка спрашивает, что ты думаешь там про российский алкоголь? И он там в одну колонку берем, в другую не берем. Да? Есть итальянские повара, там какие итальянские товары продаются в России, и он тебе говорит, какие берем, какие не берем. Какие подделка, а какие очень даже хорошо. И вот этот чувак, он работает в этом же направлении. Он, допустим, говорит, кто он? Я знаю, что он продает курсы по видеомонтажу. Кто он вообще, в принципе, я не знаю, но это...
3: И не важно.
2: Честно говоря, не важно. Но он, у него есть два слова. Биллинерс. Я думаю, да. Вот кто на него подписан, это знает. Биллинерс, это значит крутяк вообще.
3: Да, ну такой, дорого-богато.
2: Дорого-богато.
3: Круто.
2: А и колхозинер. Ну, то есть колхоз. Какое-то еще слово есть, школьникер, но типа тема малолеток. Тема малолеток, да. И мы сейчас, вот Явке показал, и она прям залипла. Ну, то есть он там говорит, она говорит, давай про кроссовки. Вот что ты скажешь про Nike? И он говорит, абсолютный колхозинер. И разворачивает, почему колхозинер. Но первой модели там, или баскетбольная тема, это был Биллинерс. И остается Биллинерс, а это все колхозинер. Адидас там и так далее. И потом, значит, проходится по всем. Я надеюсь, сейчас на меня не обидится ни Nike, то я просто пересказываю.
3: Кстати, тебя уже вычеркнули из всех планов на будущее. И твоих, и наших совместных, Саша.
2: Я сам ношу Nike. Вот. И мы хотели с вами поговорить о том, а где вы сейчас залипаете в интернете, на ком?
3: Вот прям что вы смотрите, а чего вы прям вообще?
2: То есть не просто там тема про животных, а вот как какой-то конкретный канал, где вы залипли, который вас просто...
3: И вылипнуть не можете.
2: Да, пожирает ваше время.
3: Да, напишите нам, а мы почитаем ваше сообщение буквально через пару минут.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 8 часов 45 минут в столице. Сегодня 6 августа. Сегодня я вас то вперед гоню, то, так сказать, отстаем на день. Сегодня четверг. До 32 градусов обещают нам синоптики. Поэтому будет жарко. Так, ну давайте почитаем. Мы тут спросили вас, на чем вы залипаете. Некоторые фамилии мы не знаем, поэтому если вдруг в эфире прозвучат имена иноагентов, мы заранее об этом говорим.
2: Да. Значит, Вормикс Прайм, Twitch стример, стримит рыбалку, ловит трофеи. Очень круто.
1: Ян, ты сейчас по-английски читала? Написано же по-русски. Я просто чуть не очумел.
2: Авиамедведь Мансур. Не то чтобы залипаю, но смотрю за ним регулярно. Это про что хотя бы написать? Слушайте, у меня ощущение, что я живу в лесу. Я вообще ни про кого не слышал.
1: Я же говорю, расскажите хотя бы, в чем фишка. Вот залипаю, смотрю. Я говорю, фишка-то в чем? Ну, полный колхозинер. Давай дальше.
2: Будет нестандартный и скучный ответ. Люблю русский язык. Да. Залипаю на канале «Тотальный диктант». Лекции, розыгрыши, встречи. Нравятся люди, атмосфера. Работаю совсем в другой сфере, в бухгалтерии. Юлия из Челябинска. Ну, это круто, на
1: Слушай,
2: самом деле.
1: Слушай, очень много таких каналов, где... где и про русский язык, и про русскую живопись. Про русскую живопись там женщина рассказывает, она историк искусств, она рассказывает про историю известных картин наших художников, которые висят в Третьяковской галерее. Там оказывается, что одна картина «Приплыли», которая называется совсем не «Приплыли», ее так трактуют, и приписывают ее Репину, она совершенно другого художника. Просто знаешь, была кстати, на выставке там, где выставлялся Репин.
2: А, кстати, про искусство я тут тоже для себя открыла классное приложение, Artcracker называется оно. И вот если вам попадается картина, о которой вы ничего не знаете, например, можно просто вот навести камеру, сфоткать, ну вот загрузить изображение в приложение, она тебе пишет историю, и там есть очень интересные факты и про написание там, конкретной картины, или о художнике, который ее сотворил. В общем, шикарное приложение, Artcracker, вообще всем рекомендую, всем, кто любит искусство. Так, значит, дальше. Каждый раз жду обзора на какой-нибудь фильм от Миши Дарко. Он рассказывает не только о сюжете, но и о режиссере, актерах фильма, и всегда укажет на то, что, на что зритель может не обратить внимания.
1: Наверное, его нужно смотреть, когда ты уже что-то посмотрел. Или нет, или он там без спойлеров.
2: Возможно. В «Запрет Грамме» залипаю на мини-фильмы и сериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Это потрясает, сколько людей с уникальными идеями и фантазией.
1: Но на самом деле, их, да, сейчас очень много. Я смотрю вот такие сериалы про животных. И там, помимо различных типа киносценариев, есть еще ток-шоу, где сидят два кота и рассказывают друг другу, какие хозяева дураки. Это очень смешно.
2: Кругосветчики. Ребята на яхте делают кругосветное путешествие. Пожалуйста.
1: Это всегда завораживает. Вы знаете, когда люди много и долго путешествуют, а об этом еще снимают, за это получают.
2: Да, у нас тоже друзья семьи ездили в кругосветное путешествие. Это, конечно, удивительно. Вообще, сколько в мире чудес и прекрасных мест. Я залипаю на нарезках фрагментов «Что, где, когда» всех времен, вспоминаю старые вопросы, интересные моменты и команды, которых уже нет.
1: Да, очень интересная фишка.
2: Канал «Сталинка на Можайке» из каналов про ремонт один из лучших.
1: Я вот сейчас зашел, смотрю на него.
2: Залипаю на видео с манулами. Такие милые кошечки, но прям не верится, что у них скверный характер.
1: Да, еще есть камера в нашем зоопарке. Господи. Господи, все, забыл имя нашего манула. Да. Который уходит на дожировку там и так далее. Сбрасывает.
2: Зажировку.
0: На нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ярославской области отразили самую массовую атаку беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили все 88 аппаратов, сообщил губернатор Михаил Евраев. Жертв и пострадавших нет. При этом сгорел частный дом, а в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла. Есть повреждения автомобилей. Пострадавшие местные власти пообещали компенсацию. Губернатор сообщил, что перекрыт Московский проспект в Ярославле. Там упали обломки дронов. Он предупредил, что части БПЛА могут быть найдены и в других местах. И попросил не приближаться к ним и не пользоваться рядом с ними телефонами, а вызвать оперативные службы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В реке затонувшего у новороссийского судна «Янина» получат выплаты. По 100 тысяч рублей перечислят каждому члену экипажа после их возвращения домой. Сейчас моряки находятся в Новороссийске и оформляют утраченные документы, передает Интерфакс. Контейнеровоз затонул в ночь на 1 августа в 130 милях от Новороссийска после атаки морских дронов ВСУ. На борту судна, перевозившего гражданские грузы, находились 17 человек. Все они спасены. Число подтвержденных случаев эболы в Конго достигло почти 4000. Как заявили власти, от 60 до 80% новых заболевших появляются вне известных цепочек передачи. Это указывает на опережающий темп распространения заболевания. По последним данным Минздрава страны, из почти 4000 зараженных умерли около половины. Вспышка лихорадки вызвана вирусом, против которого нет утвержденных вакцин и методов лечения. Из-за вооруженного конфликта с повстанцами часть населенных пунктов республики не может получить медицинскую помощь. Российским гражданам следует заранее подавать документы на шенгенскую визу в Испанию в связи с продолжительным сроком рассмотрения заявлений. Об этом сообщило Генконсульство страны в Москве. Там уточнили, что процесс оформления визы может занимать до 45 дней. В связи с этим консульство всегда рекомендует подавать документы заблаговременно с учетом планируемой даты поездки. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила об увеличении срока рассмотрения испанским визовым центром заявлений на шенгенскую визу в связи с большим количеством заявок. Частое употребление фастфуда может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, а также спровоцировать преждевременное старение. Как рассказала РИА Новости врач-диетолог Татьяна Солнцева, фастфуд повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как правило, в составе много соли, есть насыщенные жиры и трансжиры, которые также неблагоприятно влияют на здоровье. Такая пища вредит микробиоте кишечника, что приводит к нарушению метаболизма и иногда даже развитию ожирения. Медик добавила, что фастфуд содержит дефицит антиоксидантов, седантов и фитонутриентов. Они необходимы для здоровой работы иммунной системы. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 6 августа, сегодня четверг, хочется уже сказать пятница. Хочется,
3: да, завтра... по ощущениям именно так, друзья.
2: Мы с Яной вдвоем, потому что Гар у нас уехал в отпуск на неделю. Поэтому эту неделю, половину этой и половину следующей, мы будем вдвоем. Лови Лукьянова момент. Возможно, он войдет в историю. Надеюсь, с хорошей стороны.
3: Главное, не забывай свои эти витаминки.
2: Витамины, да, витамины я пью.
3: Так, будем гадать по Виктору Астафьеву сегодня.
2: Хорошо, призы у нас есть какие-то для гадающих?
3: Нет, призов у нас нет, мы гадаем сегодня просто так.
2: Просто так, прекрасно.
3: Бескорыстно.
2: Поэтому, дорогие друзья, если есть какие-то проблемы, вы нам пишите, мы их озвучим, кого-то из вас выведем в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы ее зачитаем.
3: Ну, ты и зачитаешь,
2: все правильно. Я ее зачитаю, да. Давайте, что уже есть к этой минуте? Ребята, привет, познакомился с девушкой, очень мне нравится, правда, выглядит она неформально. Татухи крутые на руках и ногах, пирсинг, одежда, причесон. Вот так вот пишет человек. В общем, не знаю, что скажут родители. Андрей, Санкт-Петербург.
3: Ну так не родителям же встречаться с этой девушкой, а вам? Если вы влюбились, если она вам нравится.
2: Яна, Андрей, Санкт-Петербург, 31. Это, видимо, год. Я поэтому, вы знаете,
3: Вы взрослый уже мужчина, вы чего?
2: Нет, все-таки мужчина начинается после 40-45.
3: Ой, ну не надо, слушай, в 31 уже мужчина, Саш.
2: Ты же видишь, что нет.
3: Вы сами-то, вы же мужчина.
2: Вы не мужчина.
3: Ну, конечно, мужчина.
2: Что скажут родители? Ну, так что, сведите татухи, прилично ее оденьте, перекрасьте волосы.
3: А мне кажется, если человек понравился вам именно таким, зачем его переделывать?
2: Так не надо его переделывать.
3: Вот вы влюбились в этот образ.
2: Это же ирония моя сейчас по отношению к нему. Он не будет, конечно, ничего менять. Это я сейчас иронизирую, так сказать. Говоря, что это, как бы даже не по-мужски.
3: Предупреждать надо.
2: Как понять, предупреждать надо?
3: Ну, я реально подумала, что ты хочешь девчонку изменить. Я прям поверила тебе. Ты представляешь, как ты вжился в образ, Сашка? Ты великий актер.
2: В общем, может быть, оставить ее другому, у которого родители скажут: «Да, давай!»
3: А может быть, это как раз ваш в жизни вот этот вот шанс все изменить, перестать от всех зависеть и сделать свой собственный выбор.
2: Вы знаете, то, что мужчины меняются, и у них очень много комплексов, я это вижу в мужской раздевалке. Вот в бассейне. Потому что с малых лет ребята не снимают трусов в раздевалке мужской. Они стесняются. Вот я вчера был поражен этим. Вот ты сейчас скажешь: а где же тут связь?
3: Саша?
2: В мокрых трусах идут в раздевалку, и вся эта вода вот здесь вот, как в болоте мы переодеваемся. Понимаешь, о чем я? А я еще думаю, почему они не снимают их там, не вытираются и заходят сюда? Почему? Я понял, они стесняются, и отсюда все идет.
3: Сашка-то снимает их еще у бассейна. Он не стесняется вообще.
2: Ян, как заходишь в бассейн?
3: В купальнике захожу.
2: Не, ты в душ заходишь, вообще же голая. Ты в голову заходишь в душ, а потом надеваешь купальник.
3: Купальник надеваю.
2: Потом также снимаешь его, принимаешь душ и заходишь, правильно? Все понятно.
3: Я беру с собой полотенце. Нет, я сначала беру полотенце, заворачиваюсь, а потом уже все вот это остальное.
2: Возвращаясь к мужчине, возьмите себя в руки, возможно, ваши родители ничего плохого и не скажут.
3: Казалось бы, при чем тут татухи и трусы в душе? Александр все смешал в кучу. Ребята, будем гадать по Виктору Астафьеву совсем скоро. Если у вас есть о чем поговорить, пишите.
2: Про мужские зажимы.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 17 минут в столице.
2: Мы гадать будем совсем скоро. И вот несколько проблем, которые успели прилететь к этой минуте. Насмотрелся видео про авиакатастрофу и появилось дикое желание получить лицензию пилота. Дорого, может никогда не пригодиться, но желание огромное. В сентябре в летной частной школе день открытых дверей. Ехать далеко, обучение дорогое. Влезть в кредиты и исполнить мечту или же просто пережить эту хотелку?
1: То есть вы хотите, что мы вас сейчас в кредиты сунули головой, и, так сказать, наша ответственность. Все равно ответственность будет платить же вам. А стать пилотом просто так, пройдя курс, вы сможете только на каких-то легкомоторных самолетах, я так понимаю. Потому что, ну, в гражданскую авиацию вас не возьмут, нужно учиться.
2: Ну, может быть, долго, человек хочет упорно. Просто...
1: Ну, на легкомоторном самолете.
2: Летать так. Да.
1: Ну, не знаю, стоит оно того или нет. Смотрите сами.
2: У нас были в гостях неоднократно пилоты из летных школ. И это, конечно, увлекательная история совершенно. Если вы любите небо, если действительно мечта такая есть. Мне кажется, что вот жизнь, она такая...
1: Ну, если вам больше 45, то, наверное, надо любить землю.
2: А почему в 45 нельзя любить небо, Александр Аргуч?
1: Можно, но из-за неба в кредиты влезать. Ну, смотрите, если вы их можете обслуживать, мы же не знаем ваши вообще, и сколько это дорого.
2: Ну, это не дешевое, по-моему.
1: Да, я понимаю.
2: Особенно потом вот эти вот налеты.
1: Вы мне говорите дорого, но скажите, сколько это стоит? Я скажу, дорого это или недорого. Просто для понимания, что, ну, что, сколько это, я просто даже не знаю, сколько это стоит.
2: Ну, если у вас есть силы это все потом, возможности все это выплачивать потом, ну, вот, все вот эти кредиты, в которые вам предстоит влезть, то, конечно, надо исполнить мечту, что там
1: просто
2: говорить.
1: Вы говорите, пережить хотелку. Возможно, что вам переживать эту хотелку, которая вам никогда уже не пригодится, придется финансово. Вот и все. А хотелки уже нет, а шлейф этот финансовый остался.
2: Ну, это так же, как в отпуск съездить в кредит. Ты уже съездил, его уже нет, он уже закончился, а отдавать потом еще и отдавать.
1: Но ты
2: так совсем.
1: Нет, это не... Нет. Ну, вы поняли, да, дорогие друзья? Это... Напишите, что это... Вот кто со мной согласен, что это совершенно другое, Яна.
2: Ты... Почему? Ты тоже... А ты получил опыт.
1: Нет.
2: Плюс у тебя даже корочка какая-то осталась.
1: Он хочет летать.
2: Ну,
1: давай,
2: может
1: не будем
2: быть,
1: спорить.
2: Он будет летать.
1: Все, спасибо.
2: Может, он превратит...
1: Напишите.
2: Это в работу, любимое дело всей
1: разные
2: его жизни.
1: Вещи, разные.
2: Ну, не согласна.
1: Давай, что
2: я
1: еще?
2: Я рок-музыкант, и меня впервые пригласили ведущим музыкального конкурса. Волнуюсь, все ли нормально пройдет.
1: Конечно, все нормально пройдет. А что
2: да
1: вы?
2: Круто все пройдет.
1: Волнение — это самое нормальное состояние ведущего перед любым мероприятием. Поэтому абсолютно нормально. Что вы за рок-музыкант? Какая у вас рок-группа? Что за мероприятие, которое вы будете вести? Что за конкурс музыкальный?
2: Почему вы нас не пригласили, да?
1: Да нет, ну просто любопытно же.
2: Любопытно.
1: Это так же, как про дорого. Но любопытно же сколько?
2: Ну любопытно, согласна. Работаю на производстве. Зарплата стала не устраивать. Нашел новую работу, пообещал новому директору, что увольняюсь, и к вам. Сегодня прихожу на работу, а мне говорит начальник, что я тебе поднимаю зарплату, но насколько не сказал, вот что делать. А чего вы не спросили-то?
1: А как вы, что завтра уже выходите, а здесь сегодня еще работаете?
2: Нет, просто вот, ну, вот вам говорят, что я подниму тебе зарплату, чего не спросили, насколько? Ну, это же такие, ну, как бы, конечно, ну, важно, а поднимут вам на 100 рублей?
1: Либо растерялся, либо тютя, вот, ну, я тебе говорю, ну, что это такое? Ну, как можно одному пообещать? Вы уже слово дали, ну, обещание, да, вы пообещали, и тут вас, как вас легко купить-то?
2: Мне кажется, надо вернуться и спросить, насколько. Ну, потому что это важно.
1: Конечно.
2: Если, да.
1: А хотя бы скажите, насколько, чтобы я понимал. Потому что я согласен, уход должен стоить денег.
2: Да, вот тебе, кстати, вернулся человек с летной школы. 1 200 000 стоит. Да, легкомоторные самолеты, насчет гражданской авиации этого достаточно, чтобы попасть бесплатно на обучение в авиакомпанию, на тот же Боинг, например. Как человек, который посадил недавно Боинг в кукурузном поле, пришел в авиацию в 36 лет. Но я согласна, все вообще возможно, на самом деле. Было бы желание и были бы возможности. Но если желание есть, возможности, как правило, находятся. Друзья, пишите нам о своих проблемах. Мы будем гадать совсем скоро по «Оставь его». Гадаем сегодня.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэк. В школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
15: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
18: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
19: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.
20: Александр Бон, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
23: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 33 минуты в столице. Давайте гадать.
24: Давайте гадать. Вот такая у нас проблема по Виктору Астафьеву. Гадаем сегодня. У меня есть хобби говорить разными голосами. Многие мне говорят, чтобы я подал резюме в студии озвучки, хотя по образованию я механик-инженер. Написал нам Алексей, наш постоянный слушатель. Алексей, доброе утро.
23: Доброе утро.
25: Доброе утро, здравствуйте. Всем привет, уважаемые ведущие, приветствую вас.
23: Да, здравствуйте, Алексей. Значит, давайте с самого начала. А кто вам говорит и где видят вот ваши творческие звуковые навыки вот эти?
25: На площадке по видеоролевским.
24: Вы их выкладываете в соцсети где-то, да, или где?
25: Да, я когда-то в ТикТок выкладывал свои видеоролики. У меня, кстати, с этого и началось. Как-то племянницу хотел развеселить. Она загрустила, и я вспомнил один из своих любимых мультиков про Карлсона. Mm-hmm. И я как-то заметил, что вроде бы похоже получилось. Начал ходить сам с собой, отрабатывать вот, и со временем тренировать вот это вот. И мне понравилось очень. И также очень понравились ролики с Дарьей Блохиной. Она очень классная актриса дубляжа и озвучки. Она меня очень многим смотивировало в этом.
23: А, ну, Дашу мы очень хорошо знаем.
24: А вы можете с нами поговорить, Алексей? Ну вот, как вы умеете, голосом Карлсона. Это не только ваш любимый, но и наш любимый герой, конечно, мультипликационный.
25: Отлично.
24: Да, вы можете пожелать всем хорошего лета там или что-нибудь такое?
23: Давайте, Алексей.
24: Давайте.
25: Сейчас, простите, можно чуть приземлиться? Позвольте представиться. Карлсон, который живет на крыше. Всем поклонникам и радиослушателям моей любимой радиостанции «Наше радио» желаю счастья, здоровья и много-много тортов со взбитыми сливками и прекрасного настроения. Мне срочно нужна заправка. Торт со взбитыми сливками подойдет.
24: Ну, круто же, Леш. Ну, супер у вас получается. Да. Конечно, вам обязательно надо идти в студию озвучки. Может быть, вот сейчас вот кто-то нас услышал, мы вас ведем с удовольствием.
23: Секунду, подождите.
25: А вам, пожалуйста, может быть, пару крабсбургеров после такой тяжелой работы, чтобы повысить энергетический фон организма? Папе, Эдварду они очень нравятся. По специальному рецепту мистера Крабса.
23: Лукьянову вы сразили. Давайте еще что-нибудь.
24: Я уже вас обожаю.
25: Матильда, Матильда, дитя мое, ты слышишь меня? Отдай плюшку. Восьмую съела уже. Во-первых, сладкая портит фигуру. Во-вторых, иди спать. В-третьих, делай уроки. Ой, какая мука воспитывать.
24: Ну, просто очень круто. Алексей, ну вы просто...
23: Я так понимаю,
24: надо, бежать надо.
23: По Карлсону или по всему можете вообще?
24: По всему.
0: Ну, я тренируюсь некоторые новые персонажи осваивать.
23: Ага.
0: Постараюсь улучшить. Ну, вы захотите, если что, сейчас пою.
23: Хорошо, давайте, номер страницы, номер строчки.
24: Давайте, да.
25: Давайте, страница номер 6, восьмая строчка сверху.
24: Страница номер 6, восьмая строчка сверху. У меня есть хобби говорить разными голосами. Многие говорят мне, чтобы я подал резюме в студии озвучки. Хотя по образованию я механик-инженер, пишет нам Алексей из Краснодара. Как поступить?
23: Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. Ну, работать надо и вперед.
24: Это марш победоносный.
23: Но...
25: Кстати, вы знаете, я люблю под гитару песни петь иногда. Вот.
24: Ну, это очень круто. Леш, мы вам желаем удачи. Спасибо огромное.
23: Кстати, у меня своя рок-группа, да?
24: Ну, крутой Карлсон, согласитесь, друзья.
23: На самом деле, очень круто. Очень круто.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Сегодня 6 августа, синоптики обещают нам до 32 градусов жары. Ну, давайте блиц, хотите блиц?
3: Хотим.
2: Новостей. Человекоподобный робот вышел работать в поезде РЖД. Это произошло в конце июля, то есть неделю назад. Его зовут Володя. Он совершил тестовую поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан». В частности, он встречал пассажиров. Я не знаю, может быть, кто-то видел. 31 числа это было. Если кто-то видел, напишите, Янка, следи, что напишут люди или нет. В частности, он встречал пассажиров, проверял у них документы и билеты. Также провел для них, внимание, винную дегустацию в вагоне бистро.
3: Ничего себе.
2: Давайте, говорит, выпьем.
3: Какой хороший робот.
2: На дорожку, да. Я не знаю, с какой целью вообще будет дальнейшее применение робота в «Сапсанах». Может быть, это были просто показательные выступления какие-то. Вот. И, ну, для чего? Потому что люди, которые стояли вокруг него, проводницы, они, бортпроводники, или как их правильно называют, в общем, были счастливыми. То есть не чувствовали угрозы со стороны робота Володи. Ну, что он заменит их. Я про это сейчас. Пятница у российских автомобилистов является самым аварийным днем. Это будет завтра. Именно на пятницу приходится на 15% больше ДТП, чем в среднем за неделю. Точную причину этого сдвига статистика не показывает, но можно предположить, что здесь сказывается усталость, накопленная за неделю спешка перед выходными, которая снижает внимательность за рулем.
3: И готовность к лалалаю.
2: И на дороге в целом, да. И готовность к лалалаю. Готовность не столько
3: уйти в отрыв.
2: Доехать, сколько готовность к лалалаю.
3: Да, ну просто уже хочется, уже все, душе хочется праздника, отдыха. И он уже где-то там.
2: Кто?
3: А дорога все еще здесь, мозг.
2: А. Даже не знаю, что посоветовать в таких ситуациях. Ну, наверное, надо быть внимательным.
3: Пересесть на общественный транспорт.
2: Ну, то, что у тебя уже ерзает в пятницу, это да. А люди, стоящие в пятницу в пробке, я вот вам, честно скажу, не завидую. Это прям дикость какая-то, когда столько людей. Ну, а куда деваться? В машинах едут? Нет.
3: Ну, конечно, уезжают за город куда-нибудь.
2: А расходы детей по банковским картам в среднем не превышают 5000 рублей в месяц. Наиболее популярными категориями покупок у детей являются супермаркеты, фастфуд, маркетплейсы и услуги сферы развлечений. У твоих есть карты?
3: Есть.
2: Банковские?
3: Да.
2: А сейчас я могу взять кредит, если мне 12 лет?
3: Ну нет, конечно.
2: А, не можешь.
3: Тебе же согласие родителей на это.
2: Слава богу.
3: Ты переживаешь? Ты уже внучке сделал карту банковскую, переживаешь, что она оформит кредит? И скажет: деда,
2: в общем,
3: с тебя 5000 в месяц. Крутись как хочешь.
2: Их покупки. У меня была у дочери карта, я сейчас не помню, как это все происходит. Я вижу, что она покупает или нет. Я не помню этого.
3: Ну, если в школе покупает, например, вот, ну, у тебя школа.
2: Не в школе, а вот он идет с этой картой, которую я ему сделал, и купил в магазине там бургер. Я вижу, что он купил бургер. Или
3: слушай,
2: нет?
3: Я, честно говоря...
2: Не вижу, да? Они,
3: ну,
2: наверное,
3: ты,
2: сами
3: в интернет-банк ты видишь, наверное,
2: но он у них,
3: на
2: или...
3: что ты тратишь.
2: В общем, поясните нам...
3: Нет, он у них, интернет-банк, он... есть. Ну, не, то есть ты можешь зайти... Ну, и у родителей тоже же есть доступ.
2: А у родителя есть доступ, куда ребенок тратит деньги? Может,
3: ну,
2: быть,
3: ты точно так же заходишь в детский интернет-банк и видишь, на что он потратил.
2: Дело Ольга и Александр возглавили рейтинг самых удачливых имен россиян среди лотерейных победителей. В топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, также попали Наталья. Наталья не попала. Елена. Алена не попала. Юлия.
3: Не дыши, не,
2: Юлия и Ирина. Янка, видишь, так что не покупай лотерейные билеты. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли, внимание, такие как Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
3: А как зовут нашего слушателя, который тогда много денег выиграл? Помнишь? Нам писал слушатель наш.
2: Евпатий?
3: Нет. Вот Сергей, нет?
2: Не помню.
3: Я просто хотела проверить статистику. А вот ты покупаешь, несмотря на то, что Александр.
2: В общем, имейте в виду.
0: На нашем радио.
4: Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Лидер фракции КПРФ в Госдуме неожиданно записал обращение к народу.
6: Дорогие мои соотечественники, товарищи и друзья, час мужества пробил на наших часах. Лучше не скажешь, чем Анна Ахматова.
5: Дальше слушать не обязательно, потому что строчки не того поэта выбрал пафосный Геннадий Зюганов. Вот что писала Анна Ахматова, которую он цитирует, о себе в 1938 году. «Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Муж – это великий поэт Серебряного века Николай Гумилев. Он погиб в 1921 году. Его расстреляли вместе с другими осужденными по делу контрреволюционной организации, название которой, возможно, и саму организацию, придумали в ЧК. Просто придумали. Близкий к чекистам журналист рассказывал потом.
7: Да, этот ваш Гумилев, нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны.
5: Вот только одна тонкость. Не лез Гумилев ни в какую контру. И дело, по которому его убили, повторюсь, было липой. По таким же липовым делам отсидел 14 лет сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Лев Гумилев, ставший впоследствии знаменитым на весь мир историком, географом, востоковедом и философом. Многие исследователи и сам Лев Гумилев считали, что реальные причины репрессий в отношении него были глубже формальных обвинений. На него влияло социальное происхождение. Он не отказался от фамилии отца. Сам Лев Николаевич в какой-то момент говорил, что прокурор на одном из процессов отметил: «Вы опасны, потому что вы грамотны». Реабилитировали Льва Гумилева в 1956 году, после 20-го съезда КПСС. Проверка установила отсутствие состава преступления. Ну, и над матерью его, Анной Ахматовой, коммунисты поиздевались как следует. Ее произведения просто не печатали, и она с трудом могла заработать себе на кусок хлеба. Поэтому напыщенно цитировать стихи Ахматовой главному коммунисту просто неприлично. Но он вряд ли об этом задумывается.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Самолет, пропавший понедельник при ангаре с радаров, получил повреждение от удара с сопкой. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Машина пострадала, но люди внутри уцелели. Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Иркутской области, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека – летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. А накануне пилоты сами вышли на связь. Они находились в тайге. Им удалось отремонтировать рацию и передать свои координаты. Сегодня утром спасшийся экипаж эвакуировали из тайги вертолетом. Летчики практически не пострадали. У них всего лишь небольшие ссадины и ушибы. Обломки БПЛА упали на логистический комплекс «Вайлдберрис» в Тверской области. Был поврежден фасад, пострадавших нет, сообщил глава области Виталий Королев. Глава региона добавил, что в Калининском округе обломки БПЛА повредили несколько хозпостроек в СНТ, пострадавших нет. Вышедшие из-под контроля ИИ модели OpenAI вместе спланировали побег. Как сообщили в компании, ИИ-агенты скрыто обменивались сообщениями во внутренней сети, пишет Bloomberg. Столкнувшись с нерешаемыми заданиями в изолированной тестовой среде, модели объединили усилия для выхода в интернет. Агенты обнаружили уязвимость, которая позволила им обойти ограничения, атаковать внутренние системы OpenAI и совершить взлом компании Hugging Face. Случай показал склонность передовых систем к хитрости и поиску нестандартных лазеек, отметили в компании. Классическое преподавание может видоизменяться в связи с развитием технологий, но место для живого общения в образовании всегда должно оставаться, заявил НСН профессор МГИМО Борис Мартынов.
2: Все-таки классические формы обучения должны существовать, возможно, в какой-то видоизмененной форме, более такой информатизированной. Но когда мы говорим о том, что вот всех преподавателей вообще заменят, и человеческое общение нельзя исключать. Люди делятся не только знаниями, но и своим жизненным опытом. У машины это жизненного опыта нет. У машины нет фантазии. А сейчас такие времена наступили, что разум иногда пасует, а фантазия, может быть, даже самая бурная, вдруг ни с того ни с сего получает практическое выражение.
1: Ранее ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что классический формат университетских лекций может уйти в прошлое. Вместо этого студентов будут обучать при помощи коротких вертикальных видео и персонализированных ИИ-учителей. Фильм «Человек-паук. Новый день» собрал в первую неделю проката более 1 миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом года в мировом прокате. Это превышает продажи «Истории игрушек 5» от Disney, которая с июня заработала чуть более 1 миллиарда. Студия Marvel назвала волшебной формулой успеха популярность персонажей и участие в проекте актера Тома Холланда. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут. Столица сегодня 6 августа. Сегодня четверг.
2: Четверг?
1: Четверг, спасибо за твой сурдоперевод. Четверг сегодня, мы с Лукьяновой вдвоем. Потому что Гар у нас уехал в отпуск на неделю.
2: Поэтому... Гарри уехал на море.
1: Да, мы будем вдвоем.
2: Вернется загорелый.
1: Вдвоем.
2: Счастливый. Довольный. Дай позавидовать.
1: Плевать, каким он вернется.
2: Ну нет, совсем не плевать.
1: У меня вот друг, 3 недели я кормил их котов, когда они с женой уехали на море. 3 недели. Он приехал белый.
2: А я здесь на полу в Ленинграде.
1: А он приехал просто белый.
2: Он приехал белый. Так. Давай про праздники поговорим. Какие у нас есть праздники? Давай. Сегодня мы же будем играть в кто кого. Кстати говоря, у нас есть шикарный подарок для человека, который победит сегодня. 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Значит, что мы сегодня отмечаем? День железнодорожных войск России. Международный день врачей мира за мир.
1: Поздравляем.
2: В этот день, в 1961 году, советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос.
1: Вчера Гарри говорил про то, что готовься к светофорам. Ты же помнишь?
2: Светофоров не будет.
1: Светофоров, естественно, не будет. Поэтому поднимите руку, кто приготовился к светофорам.
2: Вы проиграли.
1: А вчера была замечательная дата. Был день рождения. Дата рождения Веры Холодной. Это звезда советского немого кино. Вера Холодная. Если вы забьете ее в интернете, вы сразу ее узнаете. Да, точно знаю. Потому что Вера Холодная снималась практически в каждом советском немом фильме.
2: Ну, круто. Это тема нашей игры.
1: Российском.
2: Да?
1: И российском, и советском. Это наша тема.
2: Тема нашей игры.
1: Вера Холодная. А, тема Вера... Господи, тема немое кино.
2: Молодец. Точно не светофоры. Так, ну, давайте пусть сыграют, например, тогда люди с большими кулаками против людей с маленькими кулачками.
1: Это при чем здесь?
2: Сегодня, в 1889 году, в этот день был проведен последний бой боксеров без перчаток.
1: И потом на них надели перчатки. Да.
2: И понеслась.
1: И понеслась, да. И все стало не так.
2: Давай
1: весело.
2: Большие кулаки против маленьких кулачков.
1: Ну, то есть женщина против мужчин?
2: Не обязательно. Почему? У женщин тоже бывают большие ладони.
1: Женщина,
2: а у мужчин бывают небольшие.
1: Давайте, девушки
2: с большими кулаками.
1: С кулаками с мою голову или со свою. И мужчины с маленьким кулачком.
2: Ну, вот так.
1: Давайте.
2: Ждем.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наша реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: 3 вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют – достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Созахинство» проект декорации на сайте наш.ком.рф.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А вы знаете, пока вас тут не было, дорогие друзья, Лукьянова мерила свой кулачок с моим. И я все, что было сказано до этого, беру свои слова обратно.
3: Да, я могу ему навалять, если что. Значит, начинаем с мужчин. Мы договорились, что играют у нас сегодня мужчины с небольшим кулаком против женщин с большим. Андрей на связи. Андрею, как он написал сегодня, кажется, мне повезло. Кулачок небольшой, запястье такое же. Носит Андрей часы на самом первом отверстие. Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Так, ну что, давайте играть. Ой, радиоприемник отключите.
4: Отключил.
3: Да? Что-то кажется, да. Эхо какое-то у нас.
2: Лукьяна,
3: огромное.
2: Видишь, это ты. Я-то нормально.
3: Давай. Не забывай про мой кулачок, Саш.
2: Андрей, а мне кажется, прям слышно, что у вас кулачок небольшой. Давайте, значит, как чаще всего называли Веру Холодную современники? Напоминаю, что Вера Холодная – это звезда нашего немого кино. Королева экрана, звезда авангарда или муза Серебряного века?
4: Муза Серебряного века.
2: Королева экрана. Это устоявшееся прозвище закрепилось за ней, как за главной звездой русского немого кино. Ее популярность была огромной, а образ очень узнаваем. В ранних комедиях, сегодня, кстати, четное число, преимущество вашего соперника. В ранних комедиях юмор строился на физической комедии. Актеры падали, сталкивались, а культовым приемом стало бросание торта. Он стал почти символом жанра. Если вы сейчас вспомните немые фильмы. Как называется этот прием? Физический аттракцион, активная игра или комедия затрещин?
4: Физический аттракцион.
2: Это комедия затрещин. Профессиональным языком.
3: Так, Андрей, срочно надо собраться.
2: Соберите, хоть у вас и маленький.
3: Остался один шанс.
2: Волю в кулачок. Кто из этих режиссеров прославился тем, что буквально разбирал кино на части и заново собирал его через монтаж, считая, что смысл рождается из столкновения кадров? Фриц Ланг, Сергей Эйзенштейн или Альфред Хичкок?
4: Давайте за нашего проголосуем, за Эйзенштейна.
2: Сергей Эйзенштейн разработал теорию монтажа аттракционов. Он считал, что зритель воспринимает не отдельные сцены, а эмоциональный эффект от их сопоставления. Например, в «Броненосце» Потемкин ритм монтажа усиливает драматизм.
3: У вас один верный ответ, да?
2: Да.
3: Все правильно?
2: Да.
3: Все. Так, у нас, значит, один верный ответ у Андрея. Теперь мы ждем девчонок с большими кулаками.
2: С большим кулаком, давай так.
3: С большим кулаком.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, ну что, есть у нас девочка?
2: Нашла тебе женщину с большим кулаком, все как ты просил, почти 10 сантиметров. Алина у нас на связи. Алина, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: То есть вы, если что, там всех можете построить, да?
3: Могу. Я еще мастер спорта по регби, поэтому могу. Рука большая.
2: Ничего себе, ну регби, это серьезно.
4: Круто. И как у нас сейчас обстоят дела в России с регби?
3: Ой, я уже давно бросила это дело, но развивается.
4: Развивается.
2: А вы кем были в регби? Там же есть вот это?
3: Я бегала. Очень много бегала. Да.
2: Круто. Ну, вы прям мать. Ну, все.
4: Мне нравится регби. Вот именно очень нравится регби. Когда чемпионат мира по регби проходит, и вот эти новозеландская сборная, и там английская сборная, грузинская сборная. Очень крутые.
3: Да, очень круто.
4: Очень круто. А сейчас самый сильный кто у нас? Новозеландцы или австралийцы?
3: Да, как всегда.
4: Как всегда, да.
3: Новая Зеландия, да.
2: Давайте играть.
4: Вам нужно ответить на один вопрос. А я еще забыл спросить, 10 сантиметров, сказали, кулак. Где? В каком месте он?
3: Ну, я его так сейчас сжала, линейку приложила в самом широком месте, и получилось почти 10.
4: Ничего себе.
2: У Сашки 7,5.
4: Врет она. Какой фильм с участием Веры Холодной считается одним из самых известных и часто упоминается в исследованиях о русском дореволюционном кино? «Броненосец Потемкин», «Жизнь за жизнь» или «Аэлита»?
3: Давайте будет «Жизнь за жизнь».
4: 1916 года, один из ключевых фильмов с ее участием, который часто приводит как пример успеха русского немого кинематографа. Да, абсолютно верно.
2: Вы только что победили. Вы молодец, вы только что выиграли.
4: Да. Показы немого кино часто сопровождались музыкой для усиления эффекта от сцен. Пианист должен был чувствовать сцену, для погони быстрый ритм, для драмы медленные аккорды. Иногда студия даже присылали рекомендации по музыке, но многое оставалось на усмотрение музыканта. Как назывался этот музыкант? Кинокомпозитор. Ой, киноаккомпаниатор. Топер или иллюзионный дирижер?
3: Первый вариант.
4: Топер. Это второй вариант. Угу. Топер. Несмотря на свой, казалось бы, неуклюжий образ, звезда немого кино Чарли Чаплин был очень пластичный и любил танцевать. Какой танец был его самым любимым? Фокстрот, танго или ча-ча-ча?
3: Фокстрот.
4: Танго. Танго. Угу. Сейчас, я думаю, даже если бы вы не ответили на первый вопрос, могли пролететь. Но мы вас поздравляем.
2: Вы наш Спасибо. Победитель, Алина. Хорошего Спасибо дня вам большое. Желаем. Спасибо огромное за игру. Вы только что выиграли, как обещали, 2 билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ. Ну а нашего первого участника, Андрея, благодарим за игру и желаем хорошего дня.
0: Подъемники на нашем радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов 33 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Мы вчера, по-моему, отмечали День арбуза, да? Или когда? Вчера, да, вчера.
3: Мне кажется, 3-го.
2: Разве?
3: Ну, почему-то мне кажется, что 3 августа был.
2: По-моему,
3: нет?
2: Вчера мы отмечали День арбуза. Я еще сказал, надо сегодня открыть.
3: 3 августа День арбуза.
2: А почему я открыл только вчера?
3: Потому что ты лошара.
2: Почему только 5? Лошара. Короче, я вчера все-таки открыл сезон арбузов по настоянию многих. Многие настаивали на то, чтобы я съел Черный принц, и я его сделал. Ложкой все как полагается. Значит,
3: а полагается именно ложкой, да, все-таки?
2: Да. Угу. Больше, чем полкило, хотя советуют полкило максимум взрослому человеку. Так вот, стучать по арбузу совершенно бессмысленно, сказали арбузные специалисты. Таким выражением в Роскачестве раскритиковали этот способ проверки арбуза на спелость. А там, между прочим, специалисты. Они все знают. У всех людей разная восприимчивость слуха. Стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон, заявила замглавы Роскачества Елена Сарцева. Если ударение неправильно поставил, извините, пожалуйста, Елена. При этом для выбора спелого арбуза она посоветовала обращать на матовый цвет корки и земляное пятно. Чем оно ярче, тем арбуз спелее. Ну, то есть тем лучше.
3: Твоего принца хорошее пятно было?
2: А я даже не смотрел на принца, я просто знаю этот магазин. И я знаю, что у них вот... Я даже не выбираю...
3: Все хорошее.
2: Нектарин. Я просто его беру, складываю. Ну, то есть руками не щупаю. Вот во многих лавках в частных нужно щупать. А в этом магазине я даже не щупаю. Я просто складываю, я знаю, что это сразу можно есть. Знаешь, вот персик купил, ему еще полежать надо. Я такого не люблю.
3: Скажите, пожалуйста.
2: Вот так же я выбрал. Ну, как выбрал? Я взял арбуз. Он вообще один лежал.
3: Персики, он не вылеживает.
2: И все, и он был очень сладкий, очень вкусный. Мы сейчас хотели бы, дорогие друзья, у вас спросить, а как вы выбираете вот 100% красный арбуз?
3: В общем, Саньке нужны ваши рекомендации. Что, если вдруг он не попадет в магазин, где он всему доверяет?
2: Не, ну смотри, у меня...
3: И придется щупать.
2: У меня есть магазин, которому я доверяю. Вот
3: так,
2: пока
3: вот это, если он вдруг будет закрыт, и тебе
2: этого
3: надо будет выбрать арбуз,
2: но ты как
3: ты будешь
2: арбуз?
3: Его выбрать? Я подхожу к продавцу, ну смотрю в его глаза, говорю, слушайте,
2: фразу,
3: помогите,
2: да,
3: женщине, мужчина, помогите женщине сделать правильный выбор.
2: Прямо вот так ты говоришь?
3: Да. Ну, конечно. Ну, я так, говорю, я смотрю, посмотри на меня,
2: кажется,
3: смотри на меня.
2: Если бы я был
3: мужчина.
2: Вот именно, продавцом арбузов, я бы забыл вообще про то, что нужно тут
3: красное. Вот они забывают и дают как надо.
2: Да.
3: А как у вас?
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро еще раз. Мы говорили про то, что, вернее, Роскачество рассказало, что стучать по арбузу совершенно бессмысленно, потому что слух с возрастом у каждого свой, и вы там ничего не услышите. Я думаю, это касается не только арбузов, но и вообще во всех мест, где люди куда пытаются крикнуть и услышать что-то в ответ.
2: Самый отличный способ безошибочно выбрать спелый и очень сладкий арбуз – это пнуть его кирзовым сапогом. Он разваливается на пару частей, и сразу видно, какой он. Мы в армии так делали, когда нас гоняли на бахчу, их собирать. А так не могу выбрать, постоянно несладкие попадаются.
1: Но кому ваш способ пригодится, скажите? Вот вы взрослый человек, вы сейчас нам советуете. А ведь есть неокрепшие молодые души, которые так и сделают в магазине.
2: С выбором арбуза поступаю просто. Во-первых, я беру их не в сетевых магазинах, а на рынке.
1: Так.
2: Во-вторых, экспертам, установившим бессмысленность простукивания плода, само собой виднее, но вибрация тоже позволяет определиться со спелостью.
1: Так.
2: В-третьих, продавец на рынке, которому готов довериться, и становишься постоянным покупателем, можно отнести к пункту 1. Я, кстати, согласна с вами. Вот все-таки, когда ты обращаешься, продавцы часто помогают сделать правильный выбор.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, понимаешь,
2: ну, понятно, что без таких интонаций, как я озвучила в самом начале, но просто если по-человечески подойти и попросить помочь, сказать, что я не умею, ну, вот честно сказать, я не умею выбрать. Выбирать.
1: Откуда ему знать, красный он, не красный, сладкий он, не сладкий? Ну, в смысле,
2: они как-то умеют это
1: красный,
2: делать.
1: Красный, наверное. Особенно, если ты здесь больше не появишься. Они очень умеют это делать. Но я, вы знаете, в таком месте покупал арбуз, и он мне сказал, я говорю, надрезать не надо, потому что я посмотрел, какой у него нож. Я говорю, он говорит, если будет не сладкий, приноси. Я его принес.
2: Я ни разу ничего не приносил.
1: Ну, с тобой все понятно. Я его принес, и мне поменяли.
2: Яркий, четкий рисунок полосок. Выраженное желтое пятно на боку и сухой хвостик. Трещит при сжатии. Звонкий при постукивании. Не маленький, от 5 килограммов.
1: Угу.
2: Вот тебе, пожалуйста, четкие рекомендации. Угу. Видишь, яркие, четкие полоски. Выраженное желтое пятно на боку, сухой хвост. Треск при сжатии, звонкий при простукивании. Большой.
1: Ну, это, вы знаете, вообще, это, мне кажется, еще в интернете где-то было написано.
2: Ну, просто, видимо, работает.
1: Просто каждый арбуз, он, ну, сорт, он же, как каждый человек, он же индивидуален. Внешний вид и кожура. У качественного арбуза кожура должна быть целой, без трещин, вмятин и проколов. Ну, вот, кстати, в моем арбузе вчера была вмятина. Ну, как вмятина, порез такой. Не до мякоти, а на самой кожуре. Земляное пятно, оно же щечка. А, это место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого плода оно ярко-желтого или оранжевого цвета. Белое или бледно-желтое пятно говорит о том, что арбуз сорвали недозрел. Ну, а если вот тут человек, ну, я не знаю, он дальтоник, как он поймет? Пятно, кстати, на арбузе должно быть только одно. Хвостик и пуговка. Часто считают, что сухой хвостик – это верный признак спелости. Но на практике хвостик может высохнуть и во время транспортировки. Гораздо важнее состояние пуговки.
2: А пуговка – это что?
1: Место, откуда выходит хвостик. Ты поняла? У спелого арбуза она должна быть сухой и отделеневевшей. Если пуговка зеленоватая, арбуз, скорее всего, сорвали слишком рано. Ты понимаешь, про какую пуговку я?
2: Ну, место, откуда растет хвостик. Чего непонятного? Ты же все объяснил.
1: Ладно, дорогие друзья, спасибо вам за сегодняшний день, за то, что вы участвовали вместе с нами. И нам спасибо за то, что мы все это предоставили. Услышимся теперь завтра. Да? Что смешного? Любим вас.
2: Берегите себя, не скучайте.
1: А что смеешься?
0: Подъемники на нашем радио.
3: Наше радио. Когда

собой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 500 многоквартирных домов Москвы капитально отремонтировано с начала года. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, московская программа капремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло около 30 тысяч домов общей площадью более 330 миллионов квадратных метров. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 16 тысяч зданий. В этом году запланированы работы на почти 2000 объектах. Трафик на авиарейсах между Москвой и Петербургом сократился почти на 20%. На пассажиропотоке сказывается влияние режима ковров, снижение транзита через Москву, уход с маршрута ряда авиакомпаний из-за конкуренции с Аэрофлотом, а также отток деловых путешественников, которые теперь предпочитают железнодорожный транспорт. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, пассажиропоток на авиарейсах между Москвой и Петербургом снизился за первую половину года на 18%, до 1 600 000. В ГИТИСе не рассматривали каких-либо кандидатов на пост ректора, кроме Григория Заславского, заявил в НСН театральный критик Ольга Галахова.
2: В конце учебного года состоялся ученый совет, на котором единогласно был рекомендован от ГИТИСа кандидатура Григорий Заславский. Второй кандидатуры не было. Дальше у нас начинается реконструкция ГИТИСа, потому что мы должны переехать с нашего Кисловского переулка. Почему-то кадровые изменения довольно часто совпадают со строительством. Это просто кому-то светлая мысль пришла вот так вот поменять ректора летом, накануне переезда и накануне учебного года.
1: Заславский, занимавший пост ректора ГИТИСа с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. СМИ сообщили, что МВД проводит в отношении него проверку. Столичный ЗАГС зарегистрировал в Москве двух родившихся одиссеев, а также Аида, Диониса, Афродиту и Геру. Управление обнародовало данные о новорожденных этого года с именами героев и богов Древней Греции. Например, имя Афина с начала года выбрали для 81 девочки, что на 30% превышает прошлогодний уровень за тот же период. Однако Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей и Артемида остаются единичными. Эксперты говорят, что мировой прокат фильма Кристофера Нолана «Одиссей» подогрел внимание к греческой культуре. В России картина не получила прокатного удостоверения, но в конце июля появилось в расписании некоторых кинотеатров. Сегодня в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Осадки ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха до плюс 32 градусов, сообщили в гидромедцентре. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «Наша реклама». Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да.
2: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
3: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Нижегородской области из-за упавшего БПЛА пострадали 4 человека. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, ночью в результате радиоподавления один беспилотник врезался в дерево, сдетонировала боевая часть. Разлет осколков вызвал пожар в квартире близлежащего жилого дома. Пострадали 4 человека, один из которых ребенок. Всем была оперативно оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, а возгорание ликвидировано. В Ярославской области обломки дронов попали в резервуары НПЗ. Возник пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев. Также из-за упавших обломков произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены автомобили. 4 человека пострадали. В Ярославской области ночью отразили самую массовую атаку беспилотников, сообщил утром глава региона. Британия ввела санкции против Озонбанка. Санкционный список расширили на 13 позиций, включив в него ряд предприятий, торговых судов и банков, следует из релиза на сайте британского правительства. Причина введения санкций против банка указывается его деятельность в российском секторе финуслуг, который имеет стратегическое значение для российского правительства. ФИФА принесла официальные извинения всем странам-участницам за попытку продать инвесторам часть прав на чемпионат мира. На экстренном совещании президент организации Джанни Инфантино признал, что допустил ошибку, продвигая эту идею. После этого правление ФИФА выступило с заявлением в его поддержку. Чиновник извинился перед всеми странами-участницами ФИФА. После сообщения о том, что Инфантино планирует продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам, футбольные конференции, в том числе УЕФА, пригрозили бойкотом чемпионата мира 2030 года. В итоге план был отозван, но многие чиновники и футбольные люди потребовали отставки Инфантино. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП певицы Земфиры. Об этом сообщает РИА Новости. Артистка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в 2003 году. Согласно юридическим документам, 27 июля этого года в налоговую службу было подано заявление о ликвидации статуса ИП. Оно было удовлетворено. ИП занималась организацией выступлений, концертных программ и музыкальной деятельностью. Земфира объявлена Минюстом и иноагентом. Ученые США показали уникальные кадры Солнца с перьями на поверхности. Они смогли сделать фотографию поверхности светила с беспрецедентной детализацией, сообщает ABC. Первоначальная цель ученых заключалась в проверке пределов возможностей телескопа. Однако, изучив снимки, ученые поняли, что запечатлели яркую внешнюю оболочку Солнца с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде. На снимках видна необычная и динамичная структура внешнего слоя звезды, напоминающая перья. По словам исследователей, на поверхности Солнца видны волны нестабильности. Они возникают из-за движения потоков намагниченной плазмы с разной скоростью. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Строительство метро Москвы в этом году вышло на максимальный темп работ за 5 лет. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, за 7 месяцев было проложено около 15 километров тоннелей. В строительстве были 25 станций. Завершено сооружение тоннелей для продления Арбатско-Покровской линии с возведением станции Гальянова. Кроме того, власти приняли решение протянуть ее дальше за МКАД в район Восточный. Также продолжаются работы по строительству Троицкой и Рублево-Архангельской линии и станции Достоевская, кольцевой линии. Ведется проходка тоннелей Бирюлевской линии. Капремонт ждет 5 домов в районе Леонозова. Соответствующие проекты согласованы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В домах постройки 70-80-х годов прошлого века заменят инженерные сети, магистрали горячего и холодного водоснабжения, канализации, мусоропроводы и системы центрального отопления. На кровлях заменят покрытие крыши и защитные ограждения, а стены и полы в подвалах обработают антисептиком. Каждый дом получит индивидуальный перечень работ. Отремонтируют дома на Абрамцевской улице, Илимской и Псковской. В прокуратуре опубликовали видео подставы, произошедшей в конце июня в Китай-городе. Девушка специально ударилась в медленно едущую машину. После этого к ней подбежали сообщники и потребовали у водителя деньги. Автоэксперт Андрей Ломанов рассказал НСН, что в подобной ситуации водителю необходимо закрыться в машине и вызвать автоинспектора.
2: Самое главное правило – не паниковать, потому что это обычная административная история. Закрыться в машине, если есть какие-то признаки агрессии у другого участника ДТП, вызвать сотрудников ГИБДД на место, и все, и спокойненько сидеть, ждать. И, скорее всего, в этом случае люди, устроившие подставу, быстро смоются. По большому счету, по факту, видеорегистратор — это довольно хорошая страховка в этих случаях.
1: Уголовное дело с автоподставой на Китай-городе на данный момент передано в суд. В Ясной Поляне в эти выходные в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдет специальная программа «Летнее путешествие». Из активности обещают исторический пикник, театрализованное чаепитие, литературное чтение и ретро-ателье, где можно примерить старинные образы. Кроме того, заявлены мастер-классы по линогравюре и проект «Охота как искусство». Он погрузит гостей в атмосферу классического помещичьего занятия. На участие Московской недели моды подали более 1000 заявок. В рамках мероприятия свои коллекции представят отечественные и иностранные бренды. Запланированы лекции ведущих специалистов и фестиваль короткометражных фильмов о тенденциях мировой моде. Событие пройдет в Манеже с 26 сентября по 1 октября, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-МОП». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россиян призвали готовиться к длительным боевым действиям. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник. По его словам, Европа продолжит финансировать Украину, и со стороны России должна быть готовность на достаточно долгосрочные военные действия, но с продуманной стратегией, сказал дипломат. По его словам, европейские страны сделали ставку на продолжение конфликта и в обозримой перспективе будут препятствовать его политическому урегулированию. Масштабный сбой произошел в Рунете. Не работают приложения и сайты Озона, Вайлберис, Яндекса, Авито, Т-банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома. На это массово жалуются россияне. Также часть сайтов с доменом ру не загружается. Часть работает без проблем. Герой России Евгений Подумный вручил награды «Отец солдата» родителям участников СВО в Белгороде. Кроме того, во время поездки он посетил новое приемное отделение детской клинической больницы города, где осмотрел современное оборудование медучреждения. Подумный также оценил наличие специалистов и техники для психологической реабилитации детей, отметив, что это не менее важно, чем физическое восстановление. Сотрудница зоопарка в Уссурийске, на которую напал медведь, после лечения вернется к работе с этими животными. Медведь набросился на женщину 31 июля во время кормления. Работница потеряла часть руки, сейчас она идет на поправку и намерена вернуться к своим хищникам. Женщина также рассказала, что комплексу выделен участок, где для медведя планируется построить просторные вольеры с бассейнами. Проект уже готов, но на его возведение пока нет финансирования. Перелет в самолете без окон может усилить тревожность и спровоцировать панические атаки у пассажиров. Об этом рассказала клинический психолог Европейского медицинского центра Луиза Истомина. По ее мнению, замена обычных окон виртуальными иллюминаторами может ухудшить состояние человека из-за возможной задержки изображения или мерцания экрана. Самолет, в котором иллюминаторы планируют заменить цифровыми экранами, разрабатывает американская компания JetZero. Предполагается, что это новшество улучшит аэродинамические характеристики воздушного судна. Организаторы стадионного концерта Димы Билана в Москве должны были предупредить зрителей о проблемах с обзором, а теперь должны будут вернуть деньги за билеты, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
2: Все заявления организаторов, они, конечно, не выдерживают никакой общей критики. Знаете, так мы завтра дойдем до того, что артист будет сидеть где-то за кулисами и оттуда петь. Мы провели глубокий анализ этой ситуации. Когда человек покупает билет в фан-зону, в ближайшую сцене, он хочет его видеть близко, и он за это платит. И мы пришли к однозначному выводу, что вот те, у кого этот обзор был ограничен, им оказана услуга с существенными недостатками. И это является основанием для того, чтобы вернуть деньги за билет.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем группа «Пикник» порадует поклонников на следующей неделе и поговорим о том, как группа «Мельница» посмотрела на песню «Белокаменные львы» под новым углом. Группа «Пикник» официально объявила дату выхода нового альбома «Вечное движение». Пластинка увидит свет уже 12 августа и станет первой студийной работой коллектива после альбома «Один на один», вышедшего в 2024 году. В ожидании релиза музыканты постепенно раскрывают детали будущей пластинки, публикуя в социальных сетях фрагменты текстов новых песен. Кроме того, уже на ближайшем концерте в Санкт-Петербурге поклонники первыми услышат композицию «Двор». Это будет первое живое исполнение песни с нового альбома.
2: Выйдет ночью с ветром пицца, а пицца один на один.
1: Группа «Мельница» представила лирик-видео на песню «Белокаменные львы». Интересно, что эта композиция уже получила полноценный клип. Он вышел в декабре прошлого года одновременно с релизом сингла. Теперь музыканты показали новую версию оформления песни, а также сообщили, что специально к предстоящим акустическим концертам подготовили ее новое прочтение. Уже совсем скоро «Белокаменные львы» впервые прозвучат в акустической аранжировке.

0: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наша.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к прокладке газопровода высокого давления на участке от Калужского шоссе до деревни Андреевская. Проект направлен на повышение надежности системы газоснабжения Новой Москвы. Сдать объект планируется в конце следующего года. Новый газопровод пересекает реки, овраги, дороги и инженерные коммуникации. Для их преодоления применяются технологии закрытого строительства сетей. Создание 10 закрытых переходов позволило минимизировать воздействие на инфраструктуру и природные объекты. Трубопровод интегрируют в единую систему газоснабжения Москвы. Выдача заграничных паспортов в отделе по вопросам миграции отдела МВД по району Коньково в Москве возобновлена в штатном режиме. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Ранее стало известно о том, что жители района не могли получить биометрические загранпаспорта из-за сбоя в системе. Сейчас все неполадки устранили. Фестиваль «Технофест» состоится на Северном речном вокзале в Москве 22 августа. Гостей мероприятия ждут демонстрационные и интерактивные зоны, на которых резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» представят свои передовые разработки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Помимо экспозиции, посетителям будут доступны мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры и воркшопы. Фестиваль завершится лазерным шоу. Москвичей и туристов в субботу, 8 августа, приглашают на культурно-спортивную программу в Измайловский парк в честь его 95-летия. Запланированы экскурсии, музыкальные выступления, состязания, интерактивы и квизы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Измайловский парк входит в число старейших и крупнейших в столице. Только за первую половину этого года там побывали больше 24 миллионов посетителей. Ко дню рождения парка подготовили обзорные прогулки по территории. С 2 часов дня до 8 вечера все желающие поучаствуют в спортивных эстафетах, турнире по настольному теннису и подвижных играх, посмотрят показательные выступления спортсменов на воркаут-площадке. Ожидаются и другие активности. В 16 часов на главной сцене начнется концерт. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе и ливневом дожде, который ожидается в Москве до конца дня. Ветер в порывах может усиливаться до 17 метров в секунду. Мэрия просит быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и по возможности не парковать вблизи них автомобили. Прохождение холодного атмосферного фронта завтра принесет в московский регион дождь, местами ливни, грозу, град, сообщил гидрометцентр. Температура воздуха начнет понижаться. В субботу на смену 30-градусной жаре придут комфортные плюс 23-25. Завтра еще жарко, до 30. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

забыть я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Наша реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Среднемесячная зарплата в России в 2025 году в пересчете на паритет покупательной способности оказалась выше, чем в некоторых странах Евросоюза. Это следует из рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации Росстата, среднемесячная зарплата в России в 2025 году составила почти 102 тысячи рублей. В пересчете по паритету покупательной способности этот уровень превышает показатели Греции, Словакии и Венгрии, передает Bloomberg. При этом безработица в России находится на рекордно низком уровне, чуть более 2%, а рост зарплат сохраняется двузначным. Регионам Дальнего Востока уже который год удается превышать поставленные показатели привлечения инвестиций. Этот факт отметил Владимир Путин во время рабочей встречи с вице-премьером, с представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Объем привлеченных инвестиций на сегодня достиг 6,5 триллионов рублей. Это на 700 миллиардов больше планов, сообщил полпред. Ранее глава государства поставил задачу к 2030 году достичь уровня привлечения инвестиций на Дальнем Востоке в 12 триллионов рублей. Трутнев также отметил, что динамика основных показателей развития Дальнего Востока превышает среднероссийские показатели. Патент иностранца будет автоматически аннулироваться в России 10 августа при неуплате аванса. Соответствующий сервис по автономному принятию решений заработает с этого числа, сообщили в службе по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД. Там напомнили, что иностранец, который работает в России, обязан ежемесячно уплачивать авансовые платежи. В противном случае его патент станет недействительным. В МВД порекомендовали лицам, которые оплачивают аванс за иностранца, для корректности указывать в платеже полные данные, фамилию, имя и отчество, дату рождения, ИНН. Авиакомпании снизили цены на перелеты в сентябре после высокого летнего туристического сезона по ряду внутренних направлений, сообщила Ассоциация туроператоров России. В среднем стоимость авиабилетов выросла на 6-18% год к году. Сейчас авиаперевозчики запустили осенние распродажи. Минимальные тарифы на внутренние рейсы к началу сентября снизились по сравнению с августом на 11-15%, а на отдельных маршрутах более чем наполовину. Как отметили в ассоциации, сильнее всего подешевели в сентябре билеты в Калининград из Санкт-Петербурга на 61%, из Москвы на 59%. Также снизилась стоимость перелета из Казани в Камвинводы на 54%. Около 9 тысяч заявок поступило на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Родная игрушка», сообщила советник президента Елена Ямпольская. В этом году конкурс полностью посвящен созданию игр и игрушек для системы дошкольного образования. Просветительский проект направлен на поддержку создателей и производителей оригинальных детских игр и игрушек, которые отражают традиционные духовно-нравственные ценности, историю и культуру России. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в шоу «10 баллов». И во вторую половину этого замечательного летнего четверга. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Геронович. Здравствуйте, ребята. И очередной день августа. День, приближающий нас к осени.
1: А тебя к отпуску.
2: А меня к отпуску, да. Вот сегодня, как там было в сказке про мальчиша-кибальчиша, нам бы день простоять, до ночи продержаться. День сегодняшний, день завтрашний, и самолет у меня уже.
1: Завтра тебе будет очень тяжело. Завтра ты будешь попой ерзать на стуле.
2: Не, я буду ерзать на стуле в субботу, в ожидании рейса.
1: А вот что там уже надо все надеть на себя какие-нибудь легкие штанишки, в которых ты полетишь, приехать в аэропорт, обязательно посидеть в каком-нибудь барчике.
2: Зачем? Я ж не пью.
1: Ну, тогда я не знаю, зачем тебе ехать в аэропорт.
2: Вот что за людям? Ну, представляешь, лететь выпившим в самолете, где разница в давлении, это не очень полезно.
1: Не гунди. Я летал столько.
2: Ребята, я летал с ним половину всего этого. Могу подтвердить.
1: Да.
2: Папа знает.
1: 30 лет я летал без остановки. И ничего.
2: Ну что, ребят, да. Начнем традиционно с того,
1: не
2: что...
1: с того мы с тобой начали.
2: Да, с того, что традиционно сверим наши камертоны, насколько мы созвучны друг другу, насколько мы на одной музыкальной, в том числе, волне. Делаем мы это очень просто. Зачитываем вам в стихотворной форме фрагмент какой-то прекрасно вам известной песни и просим вас прислать нам, дать нам ответ, узнали ли песню, кто поет, про
1: причем
2: что
1: не обязательно
2: поет.
1: Называть эту песню, как угодно. Пришлите там продолжение, строчки,
2: все что угодно.
1: Все, что хотите, да. Просто чтобы было понятно, что мы с вами на одной волне.
2: Через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
1: Готов? Подбирай подложечку.
2: Да, да,
1: давай,
2: да, да.
1: Давай.
2: И как только-только-только, и как только на дорожке, и как только на тропинке встречу я кого-нибудь, то тому, кого я встречу, даже зверю, верю, не забуду, буду здрасте говорить. Итак, ребята.
1: Интересно, вот что это за песня?
2: Вот такие. Тут пришло сообщение, а что такое шоу 10 баллов? Ну, добро пожаловать в реальность, это мы. Вот, ребята, что за песня сегодня загадана. Ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
3: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Это навсегда.
10: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Камертоны прекрасно сверены, все в порядке. Все, конечно же, знают эту прекрасную
2: песню про... Давай, Андрей Герович.
1: Что, ставим песню?
2: Конечно,
1: конечно. Конечно, что мы будем обсуждать все это?

0: Песня прекраснейшая. Музыкальный фильм не менее восхитительный.
1: Вообще прекрасный.
0: Еще раз про «Красную шапочку», по-моему, как-то он так называется. Опа, как фильм называется? Оп, вот мы молодцы, ребята, да? Песню загадали, а фильм про «Красную шапочку» называется.
1: По-моему, так и называется.
0: Да, фильм про
1: «Красную шапочку», 77-й год.
0: Да, не «Красная шапочка», а про «Красную
1: шапочку». Про «Красную шапочку», да. Басов и Трофимов, там Волков.
0: Да, и Волчик играет их маму.
1: Маму?
0: Да. Ну, там же, помнишь, у них мама была, которая, собственно, призывала вот этого вот своего сына отомстить за убитого брата. Там, ребята, если вдуматься, там серьезная драма так-то.
1: Из своего фильма, я помню, только Поплавскую, которая прыгала.
0: И зеленый. Ну что, ребята, спасибо большое. Давайте.
1: Давайте поговорим сегодня.
0: Давайте.
1: Есть тема. Дело в том, что не так давно у меня дочка вышла замуж. Ну, все, по-моему, уже об этом знают. Но дело не в этом. Дело в том, что мы совершенно недавно поймали себя на мысли, что в нашей семье как-то не принято брать фамилию мужа. А то ли это так сложилось, то ли это какая-то закономерность, но тем не менее, что бабушка у меня носила свою фамилию, что мама, что моя супруга, хотя ее в компании все равно все Лунную зовут, что дочка у меня не стала брать фамилию.
0: Но у меня так и записано, у тебя твоя супруга Лунова.
1: Конечно, ну понятно, но у всех так записано, да. Я надеюсь.
0: Так.
1: Вот напарник мой тоже недавно узаконил отношения. Меняли фамилию?
0: Да, обязательно.
1: Вот!
0: Причем, как бы, даже я не настаивал.
1: Вот на эту тему я и хочу поговорить. Мне иногда кажется, ну, вообще смена фамилии - это какой-то некий атавизм. Это что-то из далекого прошлого, как вот эти вот шумные обязательно свадьбы со
0: как
1: всеми.
0: Как тамада на свадьбе.
1: Родственники как тамада на свадьбе, да, и как в конце мордобой какой-нибудь. То есть, мне кажется, сейчас это уже совершенно не актуально, особенно на цифровом обществе, когда, ну, ладно, еще там, когда ты там постоянно какой-то свой бумажный паспорт кому-то показывал, и там что-то было, фамилия какая-то написана, вот, то сейчас это как, понимаешь, номер телефона. Раньше красивые номера покупали, а теперь кому они нужны эти красивые номера?
0: Ну, брат, это ты вопрос диалектический ты затронул.
1: Конечно.
0: Дело в том, что с одной стороны, да, возможно, это атавизм и пережиток прошлого. С другой стороны, это некий знак того, что брачующиеся теперь не каждый сам за себя, а теперь они единая ячейка общества.
1: Да ничего подобного. Единая ячейка общества, это просто печать в паспорте, что они совершили...
0: Брат, послушай.
1: Да, давай.
0: Их объединяет не только штамп и свидетельство о заключении брака, их еще объединяет общая фамилия. Угу. То есть фамилия, ну, давайте возьмем этимологию слова фамилия, это семья, дословно, с латыни.
1: Фамилия, конечно.
0: Да, family, тот же вот фамилия, итальянская фамилия, да, это все из Рима к нам пришло. Фамилия, семья. То есть они теперь семья. Что значит семья? Семья – это ближе нет никого. Ни братьев. Ну, то есть есть большая семья и малая семья. Ну, вот большая семья – это там братья, тести, тещи.
1: Подожди, ты далеко уходишь, потому что как-то мама – это папа, это семья. А жена – это, конечно же, тоже.
0: Как только ты сепарировался от папы с мамой и завел себе жену, папа с мамой стали большим кругом для тебя.
1: Ну, для меня никогда не будет большим кругом. Ну, хорошо, хорошо. Вот. Хорошо. Если бы твоя супруга не взяла фамилию, ты бы расстроился?
0: Вообще нет. Ну, я в этом вот, как бы я не настаивал. Это было ее решение. Я как бы, ну, даже в какой-то момент я говорил, слушай, может, не надо, это столько морокить сейчас документов одних поменять.
1: Да.
0: Она говорит, нет, я хочу.
1: Ну, хорошо.
0: Я хочу, как бы, ну, это было ее решение, я искренне за это благодарен.
1: Вот, а у меня был случай, когда мне тоже кто-то из знакомых, ну, таких не очень близких, вот, когда увидел, что разные фамилии у нас, ну, мне кажется, я куда-то билеты заказывал, такой, Ну, брат, ну это не дело. А что она твою фамилию не взяла? Вот, ребят, как вы считаете, нужно ли при заключении узбрака менять фамилию? Или, например, если там, например, женщина хочет остаться со своей фамилией, то она абсолютно
0: справится. А может быть муж берет и фамилию жены принимает.
1: Да, ну, да. Такое тоже бывает.
0: Такие, как бы, случаи имеют место быть в нашей реальности. Мы сейчас ничего про это не говорим, мы просто говорим, что такое имеет место. Люди берут двойные фамилии, когда совмещают фамилию одного и второго супруга, и получается у них двойная, там, Иванов-Петров, условно говоря, или Иванова-Петрова. Есть у меня такие даже знакомые.
1: У меня одна знакомая взяла шотландскую фамилию мужа, говорит, да я, мне кажется, вышла замуж только, чтобы фамилию взять.
0: Вот. В общем, ребят, пишите свое мнение относительно брать, не брать фамилию супруга. Как в вашей семье, нам любопытно узнать, как ваше мнение по этому поводу.
1: И пишите традиционными способами через сайт наш.ру или через наших мессенджеров.
2: Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня решили вместе с вами обсудить, а нужно ли менять фамилию при заключении брачного союза.
2: Мы накидали на вентилятор, мне кажется.
1: Ну, конечно, накидали.
2: Да, что вы пишете, какими историями делитесь?
1: Ну что, ну вот пишут, что жена не только не брала мою фамилию, у нас и у детей ее фамилии.
2: О, как, интересно. У женщин нет своей фамилии. Есть, если не мужнина, то папина. Во как. Мои первые две мою фамилию брали, а третья наотрез не брала мою и осталась при папиной.
1: Я что-то вообще не понимаю, почему у женщины нет фамилии. Тогда и у мужика нет фамилии, у нее первая папина. Просто может второй не быть.
2: Я бы хотела взять фамилию мужа, но так вышло, что как-то он не предложил. А я и не спросила, так и осталась со своей, пишет Татьяна.
1: Я муж Трубин, занимаюсь водопроводом, скважинами на воду, водоотведением. Жена Корона. Как можно было менять такую фамилию? Оба решили это не делать. Кстати говоря, Трубин-Корона хорошо звучало бы.
2: Корона, Корона, Трубин.
1: Или так.
2: Да, тут как угодно.
1: Кстати, красиво звучало, мне
2: да.
1: кажется.
2: Тут встречный вопрос. При разводе надо свой возвращать? Я в первый брак не брала, а во второй взяла, развелись. Теперь вот с чужой фамилией сижу. Решила, что если менять буду, то на фамилию нового мужа, пишет нам Аня.
1: Отлично. Давайте дальше продолжим обсуждать эту тему.
2: Пишите, что вы думаете по этому поводу.
0: Наша реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить на такую тему. Нужно ли менять фамилию при заключении брака? И, кстати говоря, мнения у всех очень такие разные.
2: Фамилию не брала, ребенок тоже на мою фамилию. Муж не возражал, Елена, 49 лет.
1: Вот, кстати говоря, это не единственное такое письмо. Супруге не нравилась ее фамилия от бывшего мужа. Мою тоже брать не хотела, поскольку у меня есть бывшая с такой фамилией. В итоге взяла себе новую фамилию Соболь. Девичь по матери. Все довольны, все хорошо. Это нам 50 годиков к тому времени было.
2: Третий раз женат. Две предыдущие супруги до сих пор носят мою фамилию. А прошло уже 20 лет. Мне приятно. Пусть пользуются. Сергей Тихомиров. Ой, какой.
1: Здравствуйте, драгоценные ведущие. Я думаю так. Если она, например, Пердушкина, а он Станиславский, стоит поменять. А если она Розенблюм, а он или Бабаев, то тут надо подумать.
2: Ну, как бы мы знаем же вот...
1: Знаем, не будем, да. Давай не только не озвучивать это в эфире.
2: Поженились с мужем в июне этого года. Я оставила свою фамилию. Он был не против. Плюс он все равно хотел менять фамилию. Склоняю, чтобы взял мою фамилию. А, кстати, хороший вариант. Почему нет?
1: Угу. Жена сама с удовольствием взяла мою фамилию, дети тоже с моей, а надо или нет, не обязательно. Тем более, если фамилия с корнями, зачем ее менять? Вот Петров Водкин схитрил.
2: Добрый день, больше 20 тысяч пошлины и тому подобное. Смена документов при сменной фамилии. И бегать не по учреждениям. Ну нафиг, вот, считает Ольга.
1: Вот Ольга меркантильный, конечно.
2: А почему? Ну, действительно, это требует времени, денег, нервотрепки. Это же подай документы здесь, подай там, получи.
1: Ну... Слушай, ну мы сегодня не про деньги, мы сегодня про принципы. Понятно, что это. Вот, например, смотри, какой принципиальный человек. Мы с женой даже не расписывались, но фамилию поменяла на мою. Поставил ультиматум, что не буду ходить в сад за Моисеевым Кириллом, фамилия бывшего мужа, с которым у них дети не получились.
2: В браке не нужно менять фамилию. Впрочем, на крепость брака это не влияет. Статистика разводов, очевидно, говорит об этом. Ребята, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, менять или не менять женщине фамилию при вступлении в брак. Или мужчине при вступлении в брак, менять или не менять фамилию.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня такую тему, менять ли фамилию при заключении брака. Очень много сообщений, и они все очень разные.
2: Диаметрально противоположные.
1: Да.
2: Я из лагеря, который за смену фамилии супруги на фамилию супруга. У жены моя фамилия, два парня-школьника. Когда наступит время жениться, буду настаивать на, как вы сказали, на атавизме.
1: На атавизме не надо настаивать. Да.
2: Настаивайте на клюкве.
1: Настойка не очень получается, да. Прожили 20 лет вместе, набрала его фамилию, развелись. Я полжизни на его фамилии, но так уже и оставила после развода.
2: Конечно, брать фамилию, ведь фамилия – это наследие. Но самое главное, чтобы была хорошая, счастливая жизнь, считает Леха.
1: Ну, Леха, правильно все пишет, что.
2: Да.
1: Фамилию надо брать обязательно, однозначно. Между тобой и родителями – это первая степень родства. Между женой и мужем – нулевая. Это два человека, это не два человека, это одна плоть.
2: Ну, вот я с вами полностью согласен.
1: А я, кстати, нет.
2: Первая степень родства – это супруги. И дети. Это вот, ну,
1: дети,
2: вот,
1: да.
2: И супруга. Это тоже как бы, ну...
1: Напарник, какое родство? Люди иногда по пять раз женятся и разводятся за свою жизнь.
2: Нет, ну...
1: Это не совсем родство. Родство, ну, это кровь,
2: нет,
1: не одна.
2: Это блуд уже современный.
1: Какой еще блуд? Люди раньше разводились.
2: И полиамория. Раньше ты попробуй разведись. Вон, король в Англии даже религию поменял
1: король,
2: в стране, чтобы развестись. Вась в какой-то там раз, в четвертый
1: там
2: или в пятый.
1: Там была песня какая-то про короля, который...
2: Все могут короли, да.
1: Но только по
2: нет,
1: любви.
2: Андрей Германович, опять же, если мы сейчас отталкиваемся от нынешней реальности, то да, жениться можно там и каждую неделю.
1: Я не говорю, что надо жениться каждую неделю. Я говорю о том, что очень часто бывают ситуации, когда женщина, например, трижды будучи замужем, у нее уже...

0: четвертой фамилии в этой жизни.
1: Да, ради бога. Ну, может, она ищет носителя той самой лучшей фамилии.
0: Может
1: быть. Ты скажи, вот давай, как бы. Вот ты говоришь, что жена это не родственник, не семья. У тебя есть кто-то ближе, чем жена?
0: Сейчас уже, конечно, у меня есть дочь.
1: Ближе, чем жена?
0: Ну, мне кажется...
1: У нее своя семья уже. Она
0: Причем здесь это? Если мы говорим про кровное родство, а фамилия определяется кровным родством.
1: Нет, мы сейчас не про кровное родство, а про родство душевное.
0: У меня жена и дочка, да. Вот конечно. У меня два человека, которыми...
1: И дочка сейчас ушла в другую, как бы, ну... У нее сейчас своя семья.
0: Я тебе так скажу, не так уж далеко она ушла.
1: Ну, понятно, ну, дай бог, что-то мы это...
0: Вот, но все-таки, ребят, мы так, по-моему, с напарниками немножко остались при своих, несмотря на то, что вы действительно закидали нас сообщениями, у всех разные позиции, и у многих она очень хорошо аргументирована.
1: Да.
0: Поэтому, мне кажется, это все равно спор будет такой
1: бесконечный. Пока есть возможность выбора.
0: Но
1: вот если бы возможности выбора отсутствовала...
0: Есть мнение, и это уже очень хорошо. То есть, если есть мнение, что вот надо, чтобы поменяли, надо менять, я считаю. А если к этому относится более спокойно, то, может быть, и не надо.
1: Мне все равно кажется, это вот, ну, как-то вопрос обсуждения на берегу. Еще до ЗАГСа, и там нужно как приходить к этому решению, чтобы потом не было в ЗАГСе, какую фамилию мы берем.
0: Я не буду брать.
1: И тут начинается, все, отменяем церемонию, возвращаем подарки, расходимся.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Лидер фракции КПРФ в Госдуме неожиданно записал обращение к народу.
4: Дорогие мои соотечественники, товарищи и друзья, час мужества пробил на наших часах. Лучше не скажешь, чем Анна Ахматова.
3: Дальше слушать не обязательно, потому что строчки не того поэта выбрал пафосный Геннадий Зюганов. Вот что писала Анна Ахматова, которую он цитирует, о себе в 1938 году. «Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Муж – это великий поэт Серебряного века Николай Гумилев. Он погиб в 1921 году. Его расстреляли вместе с другими осужденными по делу контрреволюционной организации, название которой, возможно, и саму организацию, придумали в ЧК. Просто придумали. Близкий к чекистам журналист рассказывал потом.
5: Да, этот ваш Гумилев, нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны.
3: Вот только одна тонкость. Не лез Гумилев ни в какую контру. И дело, по которому его убили, повторюсь, было липой. По таким же липовым делам отсидел 14 лет сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Лев Гумилев, ставший впоследствии знаменитым на весь мир историком, географом, востоковедом и философом. Многие исследователи и сам Лев Гумилев считали, что реальные причины репрессий в отношении него были глубже формальных обвинений. На него влияло социальное происхождение. Он не отказался от фамилии отца. Сам Лев Николаевич в какой-то момент говорил, что прокурор на одном из процессов отметил: «Вы опасны, потому что вы грамотны». Реабилитировали Льва Гумилева в 1956 году, после 20-го съезда КПСС. Проверка установила отсутствие состава преступления. Ну, и над матерью его, Анной Ахматовой, коммунисты поиздевались как следует. Ее произведения просто не печатали, и она с трудом могла заработать себе на кусок хлеба. Поэтому... Напыщенно цитировать стихи Ахматовой главному коммунисту просто неприлично. Но он вряд ли об этом задумывается.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Более 16 тысяч жителей российских регионов уже подали заявление для голосования на участках столицы на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов. Голосование на выборах депутатов Госдумы будет проводиться в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Всего в России пройдет 2200 выборов разного уровня. Жители регионов смогут отдать свой голос на любых участках в Москве через терминалы электронного голосования. Резиденты Мордовии, Тувы, Брянска, Пензенская, Тверской и Ульяновской областей смогут принять участие в голосовании за высших должностных лиц своих субъектов. Специалисты завершили реставрацию памятника древнерусского зодчества церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье в центре Москвы, сообщил Сергей Собянин. Ильинский храм недавно отметил свое 500-летие. Его строили с 1519 по 1521 год. Именно он дал название улице Ильинка. За столетие облик здания неоднократно менялся. В советское время здесь находились различные учреждения, какое-то время он даже использовался под жилье. После возвращения храма Русской православной церкви в 90-х годах его неоднократно поновляли, но комплексную реставрацию провели только сейчас, сказал мэр. По его словам, это хороший пример сотрудничества городских властей и религиозных общин по сохранению исторического наследия Москвы. За последние 15 лет совместными усилиями приведены в порядок 117 объектов религиозного значения. Сегодня продолжается работа еще на 27. Второй этап капитального ремонта пути на участке Непецина-Яганово Большого кольца Московской железной дороги начнется 7 августа, сообщила пресс-служба магистрали. Всего здесь планируется обновить более 21 километра пути. Работы будут проводиться во время 24-часовых технологических окон, которые назначены с 4 утра 7 августа до 4 утра 8. Движение поездов на участке организуется по соседним путям. Это отразится на расписании электричек. У некоторых поездов изменится время отправления или прибытия. Несколько электричек проследуют по указанию. Укороченным маршрутом ряд временно выведен из расписания. Кубок мэра Москвы по гольфу состоится 21 и 22 августа, сообщил департамент спорта. Турнир пройдет на поле гольф-клуба Moscow Country Club в подмосковном Красногорске. Прием заявок продлится до полудня 18 августа. Для зрителей вход бесплатный. Власти столицы рекомендовали горожанам по возможности использовать общественный транспорт из-за ливня и грозы, которые прогнозируются до конца суток и завтра днем. В департаменте транспорта просят водителей быть особенно внимательными за рулем, избегать резких маневров и торможений. На время сильного дождя лучше остановиться в безопасном месте. Атмосферный фронт скандинавского циклона собьет в предстоящие выходные дни жаркую погоду в столичном регионе, сообщил гидрометцентр. Завтра днем еще 30 градусов, однако уже в субботу и воскресенье 24-26. Популярный канал радио.нсн проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: И абсолютно неважно, какая у вас фамилия. Фамилия мужа, фамилия жены.
1: Мы не по фамилиям разыгрываем.
2: Это правда.
1: По знаниям.
2: Как это, бьют не по национальности, а по лицу, да?
1: По лицу, да.
2: Так и здесь, так, ребят. И здесь. Мы, невзирая на фамилии, мы...
1: Хотя было бы, конечно, интересно проверить.
2: Ну что? Что-то интересно.
1: Ну, связана ли как-то фамилия с... Ну, это невозможно проверить.
2: Нет. Будем разыгрывать титул «Умника дня». Последний на этой неделе, на секундочку,
1: да, потому что... Да, и, между прочим, последний вот в этом составе в ближайший месяц. Завтра мы не разыгрываем титул «Умника дня», а следующего будем разыгрывать.
2: Я же 31-го вернусь, и ты вернешь 31-го.
1: Но мы же 31-го же не будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Как не будем? Это будет понедельник. А что мы будем разыгрывать?
1: Понедельник, 31-го.
2: 31-го числа мы разыграем.
1: Да ты вернешься, ты будешь это...
2: И что?
1: Тебе не до титула мне.
2: Вернусь ли?
1: Вернешься, куда ты денешься.
2: Да. Ладно, ребята, ждите, в скором времени пригласим вас к участию в игре.
0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наточка.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы приглашаем вас побороться за титул «Умника дня». Нужна кодовая фраза. Есть она у меня.
2: Давай, давай.
1: Помнишь прекрасно, ну, мы в прошлом часть просто с напарником и с вами обсуждали, нужно ли менять фамилию при заключении брака. А здесь, ну, раз уж про фамилии разговор пошел, мне вспомнилась прекрасная сцена из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда лейтенант говорит: «Фамилию, он говорит, Рюриковичи мы». Так и будет звучать.
2: Рюриковичи мы. Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Автор, собственно, 16-го сообщения будет... А чего я повторяюсь?
1: Так, еще раз давай. Давай третий раз.
2: Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Кошка, месяца май. Месяца май. Месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и давайте начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» будет бороться Вадим. И давайте знакомиться. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим.
3: Добрый день, как меня слышно?
2: Шикарно.
1: Отлично слышно вас, Вадим.
2: Выбирайте себе экзаменатора, Вадим. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Почему
2: давайте.
1: Нет?
2: Минута времени. Спасибо за доверие. Поехали. Как правильно говорить? Свекла, свекла или допустимы оба варианта?
3: Оба варианта.
2: Свекла. Сколько граммов в одной тройской унции? 21, 31 или 41?
3: 21.
2: 31. Какая страна является родиной сорта вина «Рислинг»?
3: Германия.
2: Правильно. Являются ли олени жвачными животными?
3: Да.
2: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Птичку жалко»?
3: «Кавказская пленница».
2: Верно. Кто является автором романа «Обломов»?
3: Тургенев.
2: Гончаров. В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС?
3: 86-й.
2: Правильно. Кого на российском престоле сменил император Николай I?
3: Ну, предположим, Павла II.
2: Александра II, Александра I, Павла II у нас и не было.
1: Павел был один.
2: Да. Ну что, подводим.
1: Ничего страшного, хорошо сыграли, кстати говоря, Вадим.
2: 4 из 9. Фиксируем.
1: Да.
2: Хороший результат. Вадим, благодарим вас за игру и хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, озвучим вторую кодовую фразу, и тогда уже узнаем, кто заберет себе последний на этой неделе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте-ка пригласим наш слушатель, напарник,
2: Что такое?
1: Дыхание перехватило. А побороться за титул умника дня во втором раунде.
2: Давай. Ты по классике, я тоже по классике. Вспомнился мне Михаил Самойлович Паниковский, который в романе «Золотой теленок» говорил следующее. Вспоминая городового, фамилия ему была не баба. Семен Васильевич.
1: Баба, конечно, да.
2: Встретил его недавно, работает музыкальным критиком. Итак, ребята, фамилия ему была не баба. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну, а мы начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул умника дня поборется Иван. Давайте знакомиться. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
3: Добрый вечер.
2: Так, Иван, ваш соперник Вадим сыграл с результатом 4 из 9. У вас с Андреем Германовичем будет минута времени для того, чтобы завоевать титул. Готовы?
3: Да.
2: Поехали.
1: Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие деревянную свадьбу?
3: 25.
1: А какой остров имеет большую площадь, Шри-Ланка или Куба?
3: Куба.
1: Правильно. Кого на российском престоле сменил император Николай II?
3: Александра III.
1: Правильно. В каком году произошла катастрофа подводной лодки «Курск»?
3: 2000-й.
1: Правильно. Кто является автором романа «Дворянское гнездо»?
3: Некрасов.
1: Тургенев. А в каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза «Положь птичку»?
3: Дальше.
1: «Берегись автомобиля».
3: Да.
1: Являются ли ослы жвачными животными?
3: Нет.
1: Правильно. Какая страна является родиной сорта вина «Шардоне»?
3: Франция.
1: Правильно. Сколько грамм в одном карате? 0,1, 0,2 или 0,3?
3: 0,2.
1: Правильно.
2: 0,2, звонят колокола.
1: Мне кажется, Иван везучик. Мне кажется, он не знал, сколько. Такой, ну 0,1 это слишком мало.
2: 6 из 9 фиксируем таким образом. Иван, до понедельника у нас обладатель титула «Умника дня», с чем мы Ивана и поздравляем. Вадима тоже благодарим за участие, но... Сегодня соперник был сильнее. Я же хочу, ребята, напомнить всем, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире не будет. Но если вы хотите поразмять серое вещество, то, милости прошу, берите смартфон в руки и выбирайте, где вам удобнее. В мессенджере «Макс», в «Телеграме», в социальной сети «ВКонтакте». Вбивайте в поиске «Умник дня» и попадайте на канал, где я выкладываю вопросики. Какие-то любопытные факты. Все, что расширяет наш кругозор. Кроме того, сегодня, ну, узнаете, что сегодня за день.
1: Что сегодня за день?
2: Сегодня день железнодорожных войск.
1: Прекрасно.
2: Так что всех, кто проходил службу в железнодорожных войсках, мы поздравляем. Также в этот же день, но в 1378 году произошла битва на реке Воже. Князь Дмитрий Иванович, который впоследствии стал Дмитрием Данским, разбил карательную экспедицию Мамая.
1: А вот мне всегда было интересно, у нас же потом календарь сдвинулся, все эти даты тоже передвигали?
2: Конечно.
1: Или некоторые забыли?
2: Не-не-не-не-не. Конечно, передвигали, и еще вот то, что дату точно не передвигали, 1915 год, из осажденной крепости Осовец вышли оставшиеся защитники, и вот это вот событие, которое вошло в историю как атака мертвецов, когда немцам дали так прикурить, что немецкие долго помнили немцы о том, как вышли практически полуживые, травленные газом защитники крепости Осовец для того, чтобы дать свой последний бой. Чем еще запомнился этот день в истории, кто сегодня родился, можете узнать, если подпишетесь на канал «Умник дня». Так что выбирайте, где вам удобнее, в мессенджере «Макс», ВКонтакте или в социальной сети. Короче, вы все поняли.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, этот час плавно подходит к концу, и мы с вами услышимся уже в следующем часе.
2: Да? Да. Сделаем его? А, нет, не
1: нет,
2: будем делать
1: сделаем.
2: Плодовым выгодным.
1: Не, мы... не бались.
2: Нет, ну у нас есть возможность сделать плодовый.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские ведомства прорабатывают ряд мер по поддержке предпринимателей, которые пострадали от атак на логистические комплексы, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в рамках заседания Евразийского межправсовета в Киргизии. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Решетникова, главная задача – бесперебойная поставка товаров потребителям, помощь поставщикам и производителям. Над мерами работают Минэкономразвития совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой и Центробанком под руководством вице-премьера Александра Новака. Решение может быть принято на следующей неделе. Сегодня основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в рамках этой работы компания провела встречи на государственном уровне с регионами. Крупнейший в мире нефтепереработчик, китайская государственная компания Sinopec, нарастил закупки нефти из России с Дальнего Востока. Как сообщило агентство Reuters, таким образом китайская сторона компенсирует сокращение поставок на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном. До его начала почти половина сырья Sinopec получала именно с Ближнего Востока. Поставки из России позволили компании сохранить стабильные объемы переработки и увеличить экспорт топлива. Соглашение о свободной торговле между странами-участницами Евразийского экономического союза и Объединенными Арабскими Эмиратами вступит в силу 6 октября. Об этом сообщили Евразийская экономическая комиссия по итогам обмена нотами с эмиратской стороной по завершении процедур ратификации документа. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами было подписано в Минске в июне прошлого года. Оно предусматривает дополнительную либерализацию торговли в отношении более 85% номенклатуры товаров. Также соглашение устанавливает сотрудничество в различных отраслях. Онлайн-тестирование водителей такси сейчас не отображает их квалификацию, никак не защищает пассажиров от недобросовестных перевозчиков. Поэтому аттестация при помощи искусственного интеллекта может улучшить ситуацию, заявил Инасен советник главы профсоюза таксистов Евгений Грек. О внедрении аттестации таксистов с помощью ИИ с будущего года сообщил Департамент транспорта Москвы. Главная задача заключается в том, чтобы не допускать подлога и махинации при сдаче тестов. По словам Грека, сегодня в отрасли это распространенная проблема. Однако предварительно необходимо протестировать систему специальной команды, чтобы из-за технических проблем не отпугивать водителей, заключил собеседник НСН. Музыканты из российских городов, в том числе Москвы и Петербурга, выступят на сцене под открытым небом на международном джазовом фестивале «Юрал Терра Джаз», который пройдет в Камышлове, в 140 километрах от Екатеринбурга, 8 августа. В частности, на сцену выйдет легенда отечественного и мирового джаза Даниил Крамер. В этом году его выступление будет посвящено столетию джазового музыканта Майлза Дэвиса, сообщили организаторы. Для гостей организуют традиционный джазовый электропоезд, дополнительную электричку из Екатеринбурга в Камышлов и обратно. Популярный канал НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Я так думаю, многие у вас, из вас уже закончили рабочий день. Отправляетесь потихонечку в сторону дома. А погода, по крайней мере, у нас здесь, в центральной части России, просто шепчет.
2: Шепчет она следующее. Пейте побольше воды, носите головные уборы и легкие одежды.
1: Да,
2: избегайте и солнечной стороны
1: и
2: улиц.
1: И злоупотребляйте.
2: Ой, да, вот злоупотреблять в такую погоду это...
1: Да, в такую жару,
2: ребят, час он мы можем сделать.
1: Подумали. Да можем, можем. Мы подумали, ребят, сделаем.
2: У нас есть возможность разыграть приглашение на двоих на экскурсию на 21 августа. Ну, просто так мы традиционно. Ничего
1: не, мы
2: отдать.
1: Не можем.
2: Хотим поинтересоваться, как у вас дела? Вот просто за рассказ, как у вас дела, что нового, что любопытного. Огурцы, помидоры, кабачки, вот это все.
1: Вот сегодня приехал наш технический директор, вынул из своего автомобиля несколько огурцов. Да, говорит, ешь. Я говорю, я не могу уже.
2: Нет, что?
1: Свои есть. Ну, один съел из уважения к Александру, Саша.
2: Директору.
1: Спасибо большое. Ну, директор все-таки, знаешь. Был бы замдиректор, еще бы были вопросы.
2: Я тебе завтра кабачок привезу. Попробую из уважения ко мне. Только я ради этого куплю специально. Благо, они сейчас...
1: А
2: недорогие.
1: Баклажан привезу.
2: Из уважения ко мне попробуй не съесть.
1: Да, привези, привези.
2: Ладно, ребят, на самом деле интересуют ваши достижения на приусадебных участках. Что поймали, что ели, что жарили, что коптили.
1: Что нашли.
2: Что
1: в
2: нашли.
1: Некоторых местах грибы есть.
2: Да. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах автору одного из сообщений. Мы отдадим приглашение на экскурсию к нам на 21 августа.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколения.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем группа «Пикник» порадует поклонников на следующей неделе и поговорим о том, как группа «Мельница» посмотрела на песню «Белокаменные львы» под новым углом. Группа «Пикник» официально объявила дату выхода нового альбома «Вечное движение». Пластинка увидит свет уже 12 августа и станет первой студийной работой коллектива после альбома «Один на один», вышедшего в 2024 году. В ожидании релиза музыканты постепенно раскрывают детали будущей пластинки, публикуя в социальных сетях фрагменты текстов новых песен. Кроме того, уже на ближайшем концерте в Санкт-Петербурге поклонники первыми услышат композицию «Двор». Это будет первое живое исполнение песни с нового альбома.
2: Выйдет ночью с ветром пицца, а пицца один на один.
1: Группа «Мельница» представила лирик-видео на песню «Белокаменные львы». Интересно, что эта композиция уже получила полноценный клип. Он вышел в декабре прошлого года одновременно с релизом сингла. Теперь музыканты показали новую версию оформления песни, а также сообщили, что специально к предстоящим акустическим концертам подготовили ее новое прочтение. Уже совсем скоро «Белокаменные львы» впервые прозвучат в акустической аранжировке.

0: Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, как у вас дела, что делаете, какие планы. И в обмен пообещали выдать кому-то в конце часа два приглашения к нам сюда, на наше радио, на экскурсию. И давай почитаем, может быть, сообщение.
2: Привет нам из Калининграда, точнее, из Зеленоградска. Сегодня день передышки перед выходными. Саня, а что будет чего выходные-то? Заинтриговал прям.
1: Передышка. Это один день не выпивать, что ли? Такая передышка. Или наоборот, передышка перед забегом каким-нибудь.
2: Не знаю. Саня, ждем подробностей.
1: Напишите нам, пожалуйста, любопытно. В эти выходные была встреча одноклассников 25 лет спустя. Мы, конечно, уже дяди и тети, но в душе все же такие же мальчишки и девчонки. А еще у меня скоро день рождения.
2: Ох, вот эти вот встречи 20 лет спустя, 25 лет спустя.
1: Мы с одноклассниками, кстати, не собираемся. С однокурсниками мы еще худо-бедно.
2: Знаешь, что вот, думаю, сейчас многие со мной согласятся. Ты когда приходишь на эту, ты же для себя, себя каждый день видишь в зеркале, как минимум, да? И ты, в принципе, вот эти вот изменения когда-нибудь изо дня в день, вот эти вот, ты как бы,
1: У нас с тобой вообще законсервируем, мы с тобой выглядим не на эти годы.
2: Я тебе не про это. Ты как бы, ты к себе привыкаешь, что ты изменился. А ты видишь людей, которых ты не видел 20 лет, думаешь, господи!
1: Как чужие дети быстро растут.
2: А что жизнь-то с тобой сделала? И самое страшное, знаешь что? Они на тебя смотрят и думают то же самое. Господи, а что жизнь-то с тобой сделала? Как тебя помотало-то за эти... Или не думают? Вот как считаешь?
1: Не знаю. Я считаю, что когда меня видят, все радуются.
2: Нет, они тебя помнят еще блондином, длинноволосым. А тут какой-то лысый мужик.
1: Да не, мы же встречаемся с однокурсниками. Все меня знают как лысого уже давно.
2: Так, а если с одноклассниками представишь?
1: Честно сказать, я боюсь это себе представить. Я боюсь, что я половину просто не узнаю. Не вспомню даже, как зовут.
2: Кто вы, дяди и... Причем, знаешь, не дяди и тети, дедушки и бабушки.
1: Еще не дедушки и бабушки, но уже глубоко дяди и тети.
2: Да, вот я думаю, может ездить в этом году на встречу одноклассникам.
1: А вас собираются, да?
2: Я не знаю, надо просто какие-то концы поискать.
1: Потому что у нас как-то нет, у нас это не сложилась традиция. И, в общем-то,
2: посмотреть на этих людей. Ребят, пишите, как у вас дела, чем занимаетесь, какие урожаи и уловы через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
6: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, какие у вас планы, что собираетесь сделать или что уже сделали.
2: Лето-то проходит.
1: Ага, да, лето, от лета осталось, считай, меньше месяца.
2: Доброго вечера, короли. Настроение, в общем, как бы...
1: Так себе.
2: Да, просто слов нет, какое шикарное. В воскресенье еду в отпуск в Карелию. Надеюсь, наберу грибов, наловлю, завялю рыбы, объемся смородины, огурцов, помидоров домашних. А что выросло на даче, я не знаю. С июля там не был Серега из Москвы.
1: А значит, Серега, ничего не выросло. Раз вас там не было.
2: Там культивировать надо, возделывать.
1: Что-то надо хотя бы, если не черное.
2: Окучивать.
1: Я так скажу, даже красная смородина уже осыпалась.
2: Добрый вечер. Дела супер. Планируем поход на самое красивое озеро Кавказа.
1: А вот интересно, какое? Риц, Кизиной, Ам. Там их много же самых красивых озер.
2: Я ничего не знаю про Кавказ. Ничего не знаю.
1: Напишите, вот. На какое озеро-то вы собираетесь? Какое озеро вы считаете самым красивым?
2: Уже попало под легкий летний дождь. Хорошо, так как дома горячей воды нет. Нашли на даче старый магнитофон. Вега работает. Решили оставить, пишет Лида. Ну, у вас прям какой-то романтик.
1: Ну, вообще, когда-то магнитофон Вега казался вообще верхом мечтаний, предела, можно сказать.
2: Ребят, пишите через сайт naish.ru, через ботов в мессенджерах, как у вас дела, чем можете похвастаться.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что делаете? Какие планы? Вообще, чем готовы поделиться с нами? Какими своими мыслями или делами? Пишите через сайт наш.ру или через наш бот, а мы почитаем те сообщения, которые уже пришли.
2: Невероятный урожай яблок. Из яблок, которые упали, мы уже сделали 100 литров сока. Из него примерно через месяц мы получим 80 литров великолепного освежающего сидра.
1: Подождите, а куда еще будет 20 литров?
2: Доля ангелов. Доля ангелов. Да, а еще будет новый урожай.
1: Это доля ангелов называется?
2: Ну да. А ты не знал?
1: Я думал, это хвосты.
2: Нет, это приготовление трех- и пятизвездочных. Там, короче, в бочке, когда наливают, оно как бы, испаряется. Но все-таки этиловый спирт имеет тенденцию испаряться. И это, как бы налили полную бочку, открыли, 5 литров не хватает. Куда?
1: Не испаряется, он знает.
2: А бочка закрыта. Доля ангелов.
1: Знаю я этих ангелов. Я их иногда встречаю. Так, пишет нам ура, выполняю последний заказ такси, сдаю машину и завтра с семьей в отпуск в Питер.
2: Так, в эти выходные была встреча это было.
1: А вот нам пишут, например, из Испании, Максим, который из Германии, что отдыхает он в Валенсии, где-то рядом с Валенсией.
2: Так.
1: И погода хорошая, и пляж хороший, и пенная хорошая.
2: Ну, вода в Испании пенная.
1: Во-первых,
2: в Испании пенная,
1: А во-вторых,
2: в Испании Рёха.
1: 26 это как-то мало.
2: Да не, 26 туда залезаешь, это уже 26 раз практически человеком. А вот Дмитрий из Манитобы в начале сентября едет на рыбалку с вас. Вы хотите перед вами, чтобы вы не могли.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Там немножко времени остается. Еще чуть-чуть почитаем ваши сообщения и будем решать, кому же все-таки мы отдадим приглашение на экскурсию.
2: В понедельник приехали, отметили вторник по Зеленоградску и море, катались на плюшке и квадрике. Вчера экскурсия по Калининграду. Вернулись вечером и рухнули. Сегодня отлеживаемся от кровати.
1: Это Александр нам пишет, да?
2: Да, Саня. Понятно. Завтра Куршская коса. Посмотрим, куда еще. Суббота, фестиваль викингов на весь день. Воскресенье, морская рыбалка. А давай-ка, Саня, знаешь, что сделаем? Вот Саня приедет из Калининграда. Он весь такой... Будет, можно выдыхать.
1: А думаешь? Говорит,
2: экскурсия! Как считаешь?
1: Ну, после викингов, наверное, мы...
2: А Саня такой на впечатлениях, на эмоциях тут. Викинги, вот это вот все. И тут ведущие нашего радио.
1: А там Александр Бонд.
2: Экскурсия на наше радио. Сань, в общем, ждем к нам 21-го. Награждаем. Ребят, спасибо большое за сообщение. Кстати, если вам в этом часе ничего не перепало, не отчаивайтесь.
1: Да,
2: у нас есть
1: еще
2: следующий час и плодово-выгодное предложение. Да, дождитесь.
1: Разыграем.

Пропадших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

любит, и ведай, он сердце не обманет. Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о разрешении приватизации аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок, базовый для Аэрофлота, национального перевозчика. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном подчеркнула важность поддержания конструктивного диалога между двумя странами. При этом она отметила, что Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, российско-армянские отношения сейчас напоминают улицу с односторонним движением, так как со стороны Еревана звучат заявления о важности сохранения отношений с Россией. Однако эти слова часто не соотносится с конкретными делами. Власти Грузии заявили о расследовании сообщений в социальных сетях об угрозах российским туристам, назвали их ложными. Публикации могут быть частью кампании по саботажу, заявил премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Он подчеркнул, что Грузия остается открытой для туристов из всех стран. По его словам, власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить для них безопасные и комфортные условия. Премьер также уточнил, что фейковые аккаунты, которые распространяют ложную информацию, были созданы за пределами Грузии. Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» на Карельском перешейке откроется для посещения по выходным с 14 августа по октябрь. Еще до завершения реставрации, об этом сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров. Он уточнил, что более 85% реставрации уже завершено. Дом Репина был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен в 60-х. Впоследствии постепенно приходил в упадок и достиг предаварийного состояния. Сейчас специалисты опираются на послевоенный проект, который, в свою очередь, максимально приближает усадьбу к эпохе ее расцвета в конце 1900-х годов. Торжественное открытие усадьбы после реставрации запланировано на конец апреля будущего года. Российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд в возрастной группе 30-39 лет на дистанции 25 метров брасом на соревнованиях по зимнему плаванию в Аргентине. Также спортсмен Петр Ясинский и Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Ранее российские пловцы завоевали золотые награды на всех дистанциях, которые были представлены в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде. 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров брасом. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который мы с напарником тоже сделаем для вас плодово-выгодным.
2: Да, давай, может, сразу озвучим. Есть что предложить. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи есть», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля в придачу.
1: Это хороший приз.
2: Да.
1: А знаешь что, напарник, вот я о чем хочу поговорить. Я сейчас выходил, на улицу подышать воздухом, и поймался на мысли, что там настолько жарко, влажно, что я даже не знаю, чем я буду ужинать. Потому что, никакой тяжелый ужин, да, в этом случае не годится. Просто не будешь ты есть там макароны с сыром или там десятка-полтора пельменей. То есть должно быть что-то легенькое.
2: А я пельмешей бы навернул.
1: Серьезно? Ты в такую жару можешь прямо...
2: Я вообще могу. Андрей Германович.
1: Это мы знаем.
2: Я вообще могу.
1: Мы надеемся на это.
2: Десятка три легко в меня помещается.
1: Десятка три. Ты про пельмени.
2: Про пельмени, да.
1: И все-таки я считаю, что в такую жару ужин должен быть прямо очень легеньким, чтобы спать было легко. И вообще не нагружать организм не нужно.
2: А вот давай спросим у наших друзей, добрых и проверенных ребят, что на ужин у вас сегодня? Что-то легкое или прям десятка три пельмешей со сметанкой и с хлебушком? И под
1: все да. Поняли. Можно не продолжать.
2: Ребят, пишите через сайт наш.ру, как планируете отужинать. Можете воспользоваться нашими ботами, а мы кому-то отдадим обещанные билеты.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы поинтересовались, что у вас сегодня на ужин. Предпочитаете легкий ужин или что-нибудь навернуть, а может быть и накатить? Вот. Что у вас?
2: Так, ребята, привет. Так, на ужин окрошка на квасе.
1: Прекрасно, кайф. Прекрасно.
2: Вкуснотища.
1: Прекрасно. Добрый вечер, напарники. Сегодня на ужин у нас пельмешки с коброй.
2: Ну, видишь, пельмешки.
1: Угу, со сметаной. С плюс коброй. Салатик из огурцов и яиц будет вкусно. Под кондеем все равно все хорошо зайдет.
2: Обычный ужин сегодня отменяется. Сегодня велосипед. Значит, будет шаурма, немножечко пенного и Владимир. Ну, правильно. Электролиты восстановить.
1: А что, можно вот так покататься на велике, потом пенного?
2: Конечно, конечно. Электролиты нужно восстановить. А пенный напиток, он как бы восстанавливает электролиты.
1: Ну, если вода не восстанавливает?
2: Воду нужно что-то добавлять. Ну, то есть просто...
1: сок? Рассол?
2: Рассол, да, восстанавливает электролиты. Но
1: Соленька что-то нужно.
2: Ну, соленька, конечно же.
1: 30 грамм и повод не кушать, пишет кто-то из наших,
2: конечно,
1: слушателей.
2: Конечно.
1: Поэтому ужин полноценный. Кусок мяса, прожаренный на углях с картошечкой, пожаренный там же. Пенная нулевочка, но просто супер ужин.
2: Увы, ах. Увы, ах. Дошики, хлеб, масик. Как-то скучно.
1: А мне душек нравится. У меня сейчас шоу «Интуиция» будет. Приеду домой, а там уже смотря что приготовит жена. Либо что-то легкое на ужин, либо что-то тяжелое лично. Я-то за второе. Ну и менделеевки немножко.
2: Легкий ужин для слабаков. Понял? Вот тут.
1: Да, ясно.
2: Ребят, что у вас на ужин? Какие планы? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Интересно узнать, а как у вас нынче с ужином.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы поинтересовались, что у вас на ужин. Потому что мы с напарником тоже до сих пор не можем разобраться. Что же все-таки лучше? Лучше навернуть что-нибудь такое тяжеленькое в такую жару? Или все-таки какой-нибудь легкий салатик, арбузик?
2: Да я не знаю, Андрей. Тут как бы вопрос от того, что ты ел в течение дня. Был ли у тебя плотный обед? Был ли у тебя полдник?
1: Вообще было ли у тебя? Ну, давай перейдем к сообщениям.
2: Так, что вы пишете? Привет, у меня сегодня на ужин курочка в панировке, лангустины и салатик с овощами с огорода бабушки.
1: Лангустины.
2: Вкусно же звучит
1: лангустины. Звучит, как было у Задорнова, говорит, ананас. Ничего, звучит вкусный на вид.
2: Гречка по-купечески. Очень вкусно. Салат из помидоров и огурцов прям с грядки. И холодный компот, чтобы запить не только еду. Ну, то есть... Ага. А подождите, У вас же салат из помидоров и огурцов прямо с грядки. Ну. Вы заправили его, дали чуть поставить вот это вот стекло, ну, вот сок, да? И вам уже никакой компот не нужен, чтобы вот запить.
1: Ну, там не так много-то стекает.
2: А знаешь, кстати, я видел в одном сервисе доставки еды, сейчас продается салатная жижа. Жижа салатная уже.
1: Ее надо называть салатный смузи. Чтобы не так...
2: Фрэш!
1: Кстати, слушай, а может запатентуем? В миксе огурцы, помидоры, петрушечка, укропчик. И понеслось.
2: Доброго вечера, короли. Я уже на работе откусал пару бокалов светлого нефильтрованного. Так что рыбкой или чипсиками заткну все это, и будет мне счастье, Сергей из Москвы.
1: Приветствую, ведущий. Достану половинку сладкого малыша. Это арбуз.
2: Так.
1: Из холодильника. Сделаю себе тост из хлеба и...
2: Сладкий малыш, прекрасный арбуз.
1: Вы все правильно делаете. Вот прямо я тоже приеду сегодня, достану. У меня, правда, не сладкий малыш, у меня такой сладкий гигант азербайджанский. Но при всем при этом это безумно вкусно достать кусочек хлебушка. Можно его даже в тост разосунуть.
2: Ой. Хлеб должен быть свежий. Домашние голубцы. О, вот это нормально. А вы голубцы со сметаной или с чем? Или с кетчупом?
1: Это отдельная тема.
2: Да.
1: Прямо отдельная тема для разговора. Привет, ребята, люблю мясо, но сразу только после работы перебираю дрова. Думаю, лень будет что-то готовить. Картошечки в мундире, салатик, огурец, помидор, капуста. Ну, чуть-чуть пенного, пишет нам Дима.
2: Ох, я не знаю, в такую жару пенное.
1: Холодное, ну, наверное, нормально.
2: Ты с него совеешь. Илья, во всяком случае, в такую жару. Лучший ужин в такую погоду. Взял креветок 4 килограмма. И пенно вам, что на дачу? 4 килограмма. Даже с учетом того, что где-то с креветок с килограмма где-то полкило отходов.
1: А может, они уже очищены?
2: 2 кило у вас. Ничего себе, барин, у вас там аппетиты на вечер.
1: Нормально. И вкусно, и, говорят, даже полезно. Кстати, креветки вредны тем, у кого с холестерином не все хорошо.
2: Почему?
1: Вот так вот.
2: Где ты это прочитал?
1: Вот открой сейчас и все увидишь. Я тоже был абсолютно удивлен этой информацией.
2: У меня холестерин вообще прям в идеалах, в референсах.
1: В каких?
2: А у тебя как?
1: Я не сдаю.
2: А что так?
1: А что мне?
2: А ты сдай. Вот вернусь из отпуска, чтобы ты сдал.
1: Ну, я осенью хочу сдать. Сейчас не буду. Сейчас я хочу, знаете ли...
2: Дать себе пожить, да? Пишите, что у вас на ужин через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8

0: Слиму на суточно ровно. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что за ужин у вас сегодня в эту жару? Вы предпочитаете что-нибудь легенькое или, наоборот, тяжеленькое? Давайте-ка почитаем ваши сообщения, напарник.
2: Поздно прихожу с работы, поэтому с удовольствием наверну супца, ну и того самого. Чутка.
1: Кстати, жалуются нам тут вот из Европы, пишут, что уже полтора месяца жара за 30, и скоро будет зависимость от легких ужинов на ночь. Вот
2: нормально
1: так.
2: Нормально
1: вот.
2: Похудеть.
1: Да. Пишет нам тут домашний дистиллят и жареные сосиски в гараже.
2: В воскресенье набрал белых на даче, поэтому суп с белыми и фаршированные кабачки.
1: Как я хочу белых. Причем именно супчика с белыми грибами. А у нас на ужин то, что было и на обед. Фунчоза, купаты, жене Иришке привет. Дима из Липецка нам пишет, из Липецкой области.
2: Картошка мятая с котлетой. Можно еще и сметанкой полирнуть.
1: Картошка мятая, это давленная. Типа пюре?
2: Ну, типа да.
1: Добрый вечер еще раз. На ужин после 12-часовой смены. Сыр с плесенью, черный виноград под кизом Рауля. Устала Ольга, Тюмень.
2: Перцы фаршированные говядиной в сливочно-томатном соусе с помидорами из Узбекистана, сыром фета у Сережи.
1: Угу. А у меня на ужин красный полусладкий и арбуз. Но дело все в том, что пишут нам из Екатеринбурга.
2: Гонки у вас будут.
1: А там не так уж и жарко, там плюс 18.
2: Ребят, если хотите поделиться ужином, описать его, пишите через сайт наш.ру.
1: Только о его описании. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я, напарник, так думаю. Неважно, что сегодня на ужин у наших слушателей. Главное, чтобы это было вкусно, ну или хотя бы полезно.
2: Давай выбирать победителя.
1: Я тоже так считаю. Давай. Называй. Ну, давай пусть будет. Давай 46 сверху.
2: Задал ты мне задачу.
1: А что такое? Ничего страшного. 46 сверху.
2: Добрый вечер, напарники. Кабачки надо уничтожать вкусно. Поэтому оладушки из них со сметанкой. Салатик из вкусненьких помидорчиков и арбузик, чтобы не проспать работу.
1: Ой, ничего себе, а у вас прям такой, как полноценный обед получается.
2: Да, получайте...
1: И то, и другое, да. И третье, и четвертое.
2: Получайте билеты, которые мы вам обещали выдать. Вот, а на сегодня, ребята, мы уже будем с вами потихонечку прощаться. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, естественно, некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И услышимся с вами уже завтра в 16:00.
2: А на сегодня все, ребята. Да. Расходимся.
1: Пока, ребята.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Анализ проб воды Черного моря в районе Анапы из заповедника Утриш, который брали после ЧП с танкерами в декабре 2024 года, не выявил повышенного содержания нефтепродуктов и фенолов. Это одно из первых комплексных обследований, которые оценивают последствия разлива нефтепродуктов для всей экосистемы, а не для отдельных ее частей. Об этом сообщили в фонде заповедное посольство, который провел мониторинг прибрежных вод вместе с Институтом океанологии имени Шершова Российской академии наук. Как передает ТАСС, также проведут осеннюю экспедицию. После этого будут сформулированы окончательные выводы о состоянии экосистемы и темпах ее восстановления. Герой России Евгений Подубный посетил Белгород и вручил награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации. Кроме того, во время поездки он посетил новое приемное отделение детской клинической больницы города, где осмотрел современное оборудование медучреждения. Подубный также оценил наличие специалистов и техники для психологической реабилитации детей. Он отметил, что это не менее важно, чем физическое восстановление. Деятельность американского фонда Human Rights Foundation признали нежелательной на территории России, сообщила Генеральная прокуратура. Там ответили, что фонд был создан в США в 2005 году, заявляет своей целью продвижение прав и свобод человека, а также помощь жертвам политических репрессий. Однако, по данным надзорного ведомства, он распространяет фейки. Российская армия также поддерживает организации, деятельность которых ранее была признана нежелательной стране. Кроме того, фонд участвует в подготовке рекомендаций для администрации США по введению санкций против России, констатировали в Генпрокуратуре. Собственника частного земельного участка Московской области впервые привлекли к ответственности за растущий борщевик. Нарушения зафиксированы с помощью цифрового мониторинга. Это юридическое лицо владеет землей в Русском округе. Как сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, борщевик обнаружили посредством съемки с беспилотной авиации и анализа данных с применением искусственного интеллекта. Система автоматически формирует постановление и направляет информацию о штрафе собственнику через портал госуслуг. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей. Игровую клюшку Александра Овечкина с автографом продали на аукционе «Fans Dream» за 940 тысяч рублей. В описании лота сказано, что этой клюшкой нападающий Вашингтон Кэпиталс забросил несколько шайб и сделал важные голевые передачи в прошлом сезоне НХЛ. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Овечкин в начале июля продлил контракт с Вашингтоном, за который играет с 2005 года, еще на сезон. 40-летний хоккеист проводит отпуск в России. Как отмечает НСН, Овечкину осталось 10 шайб. До повторения рекорда Уэйна Грецки по голам за карьеру в НХЛ с счетом плей-офф 1016. Россиянин удерживает исторический снайперский рекорд НХЛ в регулярных чемпионатах. Популярный канал радио.нсн проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: не дай мне повод.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Лидер фракции КПРФ в Госдуме неожиданно записал обращение к народу.
2: Дорогие мои соотечественники, товарищи и друзья, час мужества пробил на наших часах. Лучше не скажешь, чем Анна Ахматова.
1: Дальше слушать не обязательно, потому что строчки не того поэта выбрал пафосный Геннадий Зюганов. Вот что писала Анна Ахматова, которую он цитирует, о себе в 1938 году. «Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Муж – это великий поэт Серебряного века Николай Гумилев. Он погиб в 1921 году. Его расстреляли вместе с другими осужденными по делу контрреволюционной организации, название которой, возможно, и саму организацию, придумали в ЧК. Просто придумали. Близкий к чекистам журналист рассказывал потом.
3: Да, этот ваш Гумилев, нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял.

0: дурака. Не лез бы в контру, шел бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны.
1: Вот только одна тонкость. Не лез Гумилев ни в какую контру. И дело, по которому его убили, повторюсь, было липой. По таким же липовым делам отсидел 14 лет сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой, Лев Гумилев, ставший впоследствии знаменитым на весь мир историком, географом, востоковедом и философом. Многие исследователи и сам Лев Гумилев считали, что реальные причины репрессий в отношении него были глубже формальных обвинений. На него влияло социальное происхождение. Он не отказался от фамилии отца. Сам Лев Николаевич в какой-то момент говорил, что прокурор на одном из процессов отметил: «Вы опасны, потому что вы грамотны». Реабилитировали Льва Гумилева в 1956 году после 20-го съезда КПСС. Проверка установила отсутствие состава преступления. Ну, и над матерью его, Анной Ахматовой, коммунисты поиздевались как следует. Ее произведения просто не печатали, и она с трудом могла заработать себе на кусок хлеба. Поэтому напыщенно цитировать стихи Ахматовой главному коммунисту просто неприлично. Но он вряд ли об этом задумывается.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Вашингтон и Москву возобновить диалог по вопросам нераспространения ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность проблемами с возобновлением договора СНВ-3, заявил представитель генсека Фархан Хак. По его словам, впервые за много лет риски использования ядерного оружия выше, чем были когда-либо. 5 февраля этого года окончательно завершился жизненный цикл договора о сокращении наступательных вооружений, который действовал с февраля 2011 года. Как ранее заявили в российском МИДе, диалог по контролю над вооружениями по вопросам стратегической стабильности не предвидится, пока США ощутимо не изменит свою позицию по отношению к России. Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать госпакет компании примерно 31% с сохранением золотой акции. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Российские СМИ никак не связаны с возникновением миграционного кризиса в испанской Сеуте на севере Африки. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. По его словам, не обнаружено никаких информационных действий с российской стороны. Мерсье заявил, что события в Сеуте стали итогом дезинформации в сети. Массовый наплыв беженцев из Марокко в Испанию был выявлен еще 30 июля. После этого власти решили приостановить работу единственного действующего пограничного перехода в городе Мелилья на севере Африки. До цели смогли добраться свыше 72 тысяч нелегалов, при этом еще 100 человек погибли. На Западе в произошедшем обвинили премьер-министра Испании Педро Санчеса и Марокко. Россия в июне увеличила закупки ежевики из Турции до рекордного уровня – почти 139 тысяч долларов. Это максимальный показатель с 2013 года, когда начали вести соответствующие подсчеты, сообщила Государственная статистическая служба республики. Кроме ежевики, в России вырос спрос и на другие турецкие фрукты. Так, в июне импорт персиков и нектаринов увеличился почти в два раза год к году. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом. Его супруга Дарья сообщила о рождении сына в соцсетях. Судя по всему, Карпин присутствовал на родах. На одном из снимков он держит новорожденного сына на обнаженной груди. В рамках партнерских родов практикуется контакт кожи к коже. Главный тренер национальной команды также воспитывает 5 дочерей. Карпину 57 лет, он возглавляет сборную России с 21 года. Также специалист работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из «Армавира», Ростове и московском «Динамо». Популярный канал радио .NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Софинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Зачем?

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

знали путь, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя Илья Лагутенко. Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
2: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Руководство авиакомпании «Жави» устраняет замечания и занимается восстановлением сертификата эксплуатанта. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова по итогам встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. По ее словам, стороны обсудили, как сохранить транспортную доступность Удмуртии, обеспечить интересы жителей и выработать четкий план по устранению замечаний. Абрамова подчеркнула важность сохранения коллектива авиакомпании. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатант у ИШ-Авиа с 1 августа из-за того, что авиакомпания не устранила нарушения, которые были выявлены ранее. По данным СМИ, «Жавиа» возглавит ушедший в отставку глава правительства Удмуртии Роман Ефимов. Герой России Евгений Подубный посетил Белгород и вручил награды отец солдата родителям участников спецоперации. Кроме того, во время поездки он посетил новое приемное отделение детской клинической больницы города, где осмотрел современное оборудование медучреждения. Подубный также оценил наличие специалистов и техники для психологической реабилитации детей. Он отметил, что это не менее важно, чем физическое восстановление. Издателям необходим единый закон вместо десятка нормативных документов. Это могло бы сильно упростить жизнь книжной индустрии, заявил НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. О необходимости ввести единое федеральное законодательство для издательской отрасли заявила советник президента Елена Импольская. По ее словам, это помогло бы избежать противоречий и перегибов. Как отметил Копьев, непонятно до конца, насколько это реалистично, но точно объединить какие-то документы возможно. Кроме того, по его словам, в вопросе маркировки единые требования также важны. Однако надо учитывать, что книжная индустрия пересекается со многими смежными направлениями. Институт космических исследований Российской академии наук предложил начать дискуссию о выделении на Луне района падения старых аппаратов и их разгонных ступеней для обеспечения безопасности будущих пилотируемых миссий и создания баз. Так там отреагировали на новость о том, что 5 августа вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска врезалась в поверхность Луны и образовала кратер диаметром около 20 метров. Как отметили в Институте космических исследований, в следующем десятилетии к Луне планируют отправить десятки миссий, и на нее будут падать куда более тяжелые разгонные блоки. Необходимо сделать этот процесс безопасным. Россиянин Руслан Терновой стал победителем соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ранее Терновой вместе с Никитой Шлейхером завоевал золото в синхронных прыжках с вышки, а также стал серебряным призером смешанных командных соревнований. На счету российских спортсменов стало 13 медалей. На чемпионате Европы отечественные атлеты завоевали 5 золотых наград, а также по 4 серебряных и бронзовых. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет. А вот и отпуск. Я уже там, уже хорошо. Yes, to beer, please. Thank you. Последняя фонотека сезона в эфире. Потом большой традиционный перерыв. Мыслей никаких смешных или умных на эпиграф нет. Мозг уже отключен. Рад, что выпуск просто набрался. Напоследок дадим эфир всякой молодежи, почти не звучащей на нашем радио. Залечим сигаретные и обычные ожоги, споем про Лунтика, послушаем главную стерву недели, сделаем несколько фотографий на полароид, разберемся в поющих вассах и установим один культурный пин-код. Андрей Куренков, наше радио «Лосьон».
2: Слушайте фонотеку, и вы узнаете,
4: остаются ли от мраморного мяса мраморные крошки, приходили ли композитору Глюку его родственники Глюки, и чем еще можно напугать ежа.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Группа «Шлюз» должна была прозвучать в программе «Пропанк». Может, кстати, и прозвучала, но прозвучит еще и у нас. Их новая песня называется «Стерва». Злая, веселая, бескомпромиссная и прекрасная. Это второй трек возрожденного «Шлюза», и ему, треку, со всех сторон свойственна двойственность. Оксана, рассказывай.
5: Во-первых, эту песню мы записывали сразу на нескольких студиях, одной из которых была студия «Порткэмпи Дикая Мята» в Тульской области, где мы оказались в феврале практически в звенящей, заснеженной тишине. Другая была в солнечной, жужжащей летней Москве на «Гиганте». И это скрещивание звучаний, как мне кажется, очень обогатило трек. Во-вторых, в куплетах я использовала так называемый прием реализации метафоры, которые в свое время очень любили русские футуристы и модернисты. Это когда берется привычная метафора, и словам возвращается их буквальное значение. В моем случае я накладывала друг на друга два устойчивых выражения через общее слово, и это скрещивание оживляло буквальный смысл слов. Это как будто сложно звучит, но очень просто понять, когда слушаешь. Обязательно обратите на это внимание, когда будете слушать эту песню еще и еще. А вы обязательно будете.
3: Вот это ничего себе! Закинула Оксана цветы. Уровень нашей программы куда-то в высокоинтеллектуальную плоскость. В высокоинтеллектуальную высоту. Знаменитые сонграйтеры, уверен, бы оценили, любители заимствованных аккордов и синкоп. Основы рэпа, кстати, были озвучены сейчас Оксаной. Я, правда, думал об этом приеме чуть иначе. У кого-то к успеху есть ключ, у кого-то есть ломая отмычка. Оксана же использует немного не так. Бьется сердце и бьется стекло. Дальше поймете сами. Спасибо шлюзу за такой ход, прям поклон. И добавлю только, что обложку к релизу сотворил Гагинатор Егор, группа Урацаки Доджи, с которой мы встретимся буквально через месяц в новом сезоне энциклопедии нашего радио. Шлюз, стерва.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Вдруг вы видели мое месячной давности интервью для проекта «Музыка со вкусом 1968». Если не видели, то посмотрите. Много интересного рассказал о прошлом и настоящем нашего радио. Те, кто посмотрел, помнят, что главное имя интервью – Васа Железнова. Имя артистки возникло случайно в разговоре, но стало дальше именем нарицательным, синонимом всех молодых артистов, которых не крутят нигде на радио, в том числе и на нашем. После интервью музыкальный редактор станции Саша Шулакова сказала, что Васу мы пытались ставить несколько раз, но тесты, увы, были печальные. В общем, время пришло завести Васу и в проект «Фонотека». Давайте для начала разберемся. В музыкальном мире прямо сейчас есть как минимум две Васы. Первая – Васа Бокова, Дзержинск, Питер. Она актриса, Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, театр кукол. Вы могли видеть ее в сериале «Король и Шут» в роли скрипачки Маши Нефедовой, например. Под именем Васа она ведет и музыкальную жизнь.

0: Наша же Васа – Васа Железнова. Это псевдоним Василины Ивановой из Курской области. Псевдоним, очевидно, в честь героини Максима Горького, еще одного любителя псевдонимов. Плюс, конечно, родной город Василины – Железногорск. В 20-х годах Васа победила в телевизионном конкурсе «Новая звезда» и интернет-проекте «Трамплин». Откуда и началась ее популярность. За 4 года интенсивной музыкальной жизни записано и выпущено уже много всего. На прошлой неделе свет увидела новая версия старой песни, песни из детства «Я ТНЛ». «Я тебя не люблю».
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Так вышло, что эта песня дописана спустя 15 лет. То есть, когда я ее написала, мне было 14. И тогда она рассказывала о симптомах любви, о том, как я ознакомилась с ее проявлениями, и была больше похожа на дергание за косички, когда тебе нравится человек, но ты говоришь: «Да нет, я тебя не люблю, ты мне не нравишься». И сегодня, спустя годы, мне захотелось изменить смысл той песни и рассказать не о самой любви, а об ее износе. Я переписала куплет второй, который рассказывал про парк аттракционов, в котором было легко, радостно, который светился миллионами гирлянд, в другую историю, в такую метафору на парк аттракционов, которые заброшены, которые уже аварийны, где фонтан шумит прошлогодней водой, а колесо обозрения заржавело. Основной посыл был в том, что иногда чувство становится воспоминанием еще до того, как отношения закончились, и остается просто конструкция.
0: Какая-то грустная вышла история. Silent Hill, Чернобыль. С удовольствием послушал бы тот первый вариант песни и сравнил настроение. С днем рождения, кстати, вас, Васа. Васа Железнова, я ТНЛ.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Визит к ребятам из «Музыки со вкусом» стал обоюдовыгодным. Мне очень понравился параллельный проект Димы Бабака «История песен», формат кратких рилсов-шортсов о легендарных треках и артистах и, конечно же, вся их концертная история. Мы обменялись артистами. Дима тогда как раз записывал проект «Тигоша», и я взял в эфир исполнение новой песни «Музыка на кассетах». Люблю ее до сих пор.

на этой неделе у Тигоши вышла новая песня. Мультик. Мультик на кассетах. Вангую, что в народе она будет называться «Лунтик». Да, и «Лунтик» вряд ли когда-нибудь был на кассетах. Господи, вот дожили. Как мультики пошли в рок. Смешарики уже давно там. Недавно Убель пел про «Хей Арнольда». Теперь вот «Лунтик». «Вупсень и пупсень форевер». Не было ли еще панк-дуэта с таким названием? «Калямба» и «Ромарио». В общем, под эту новинку я бы хотел продолжить наше интервью с Димой в «Музыке со вкусом», но в режиме монолога. Мы много говорили о том, как артисту себя продвигать, что делать и все такое. Чтобы где-то появиться, светиться, я говорил, что это несложно, надо просто не лениться. Смотри, Дима, ты показал мне Тигошу, ты дал мне фонограммы, дал его контакты, мы созвонились, познакомились, взяли в эфир. У них есть мой телефон, мои мессенджеры. Как ты думаешь, прислали они новый релиз? Нет. И до выхода не прислали, и после не прислали. Тишина. Случайно увидел. Вот так вот, Дима, это работает. Точнее, не работает. И хоть что ты делай. Увы, увы. Тигоша мультик. Светлый инди-поп о том, как сохранить в себе доброго, искреннего и любопытного ребенка. Лайв-видео на акустическую версию песни снято в павильоне «Космос», недалеко от моего дома, на ВДНХ. Снято, видимо, на грант президентского фонда культурных инициатив. Чудесно. Тигоша, мультик.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Было и нам чем удивить. Музыку со вкусом 1968. Группа «Сула Фрай», по моему совету, прям попала в Диму. И даже раньше, чем вышло наше интервью, был записан концерт с ребятами. Считайте это эксклюзивным анонсом. Прости, Дима, если раскрыл какие-то тайны. Других артистов сезона называть не буду, а концерт группы «Индиалог» уже посмотрел с большим интересом. Здорово, как наша случайная с Димой встреча сделала музыкальный мир хоть чуть-чуть, но шире и лучше. Надеюсь. А у группы «Сула Фрай» на этой неделе новая песня «Ожоги от сигарет». И меня прямо передергивает от названия, потому что у меня нет никаких позитивных воспоминаний об этом явлении. Я сам не курил, но рос в детстве в социально неблагополучном окружении. И лучше, конечно, ничего о таких ожогах не вспоминать. Там и близко не было никаких случайностей, небрежностей. Давайте, парни, уведите меня куда-то в приятную тему. Рома и его история. Но давай сегодня не про детство, ну его на всякий случай. Давай про настоящее. Пик вашей славы как группы, например.
2: Для многих не секрет, что наши песни записываются в городе Краснодаре. И как-то в один из дней, после очень плотного рабочего студийного дня, мы заказали такси, чтобы поехать домой. Ехать нам нужно было примерно около 20 минут, и нам попался крайне общительный таксист. Он начал нам рассказывать о том, какую музыку он слушает, что ему нравится из нового на нашей отечественной эстраде. И мы спрашиваем, например, кого-нибудь назовите нам для примера. Он говорит, не знаю, вы слышали или нет, но мне совсем недавно на Яндекс.Музыке попалась такая группа, которая называется «Сула Фрай». Слышали, нет? Мы помолчали примерно секунды 2-3, и потом в голос начали все смеяться в машине. Таксист сперва не понял, что происходит, начал на нас смотреть и спрашивать, а что не так, почему вы смеетесь, что случилось? Я взял в руки телефон, открыл карточку артиста на Яндекс.Музыке, там, естественно, наша фотография, повернул телефон к нему экраном и говорю, на нас случайно не похоже, вы бы только видели, какое удивление было у этого человека. Он сперва не поверил, а потом, когда понял, он засмущался. После он обрадовался, ну и дальше мы до самого дома ехали и показывали наши новые демки, которые мы за эти все дни записали на студии.
1: Но вот это совсем другое дело. Улыбнулись, а теперь назад к ожогам. Атмосфера трека пропитана меланхолией, горечью и фатализмом. Это музыка для тех, кто готов признать свое поражение, но все еще хранит надежду на чудо в далеком «если». Сула Фрай. Ожоги от сигарет.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Продолжит тему ожогов группа «Романтика провинциальных городов». Снова «Романтика и ожоги». Клянусь, не специально, но вы вряд ли поверите. В общем, недавно разговаривал с Андреем Коровкиным о жизни группы, и на самый профессиональный и важный вопрос «Как дела?» Андрей рассказал вот что.
2: Однажды мы играли на небольшом фестивале в таком же небольшом городе, который называется Данилов. Дело в том, что из этого города было больше половины музыкантов нашей группы на тот момент. И, конечно же, мы отчекались очень рано, где-то часов в 12, и пошли на небольшую экскурсию по городу. И спонтанно решили, что можем попариться в баньке у нашего гитариста Никиты Кукушкина. Взяли туда еды, напитков, шашлычок, пошли в баньку. И в очередной раз, когда я выходил из парилки, я в темноте прислонился плечом к раскаленной печи и получил огромный ожог почти на все плечо, который просто сводил меня с ума. Мы, не знаю, не вызвали скорую, конечно же, своими силами, как-то пантенолом это все дело замазали, а впереди еще выступление. В общем, консультировались с разными людьми, в итоге все-таки решили, что концерт будет, спеть мне нужно. Мазался постоянно пантенолом, вся футболка была мокрая, сырая, и от ожога, и от пантенола. В общем, кое-как, с поднявшейся температурой, с болью в плече, мы отыграли на этом небольшом фестивальчике.
1: Андрюха, брат, тезка, как вот в индийских фильмах с родинками или родимыми пятнами. Есть у меня тоже огромный ожог на плече прямо сейчас от печки в бане. Аж заныло, как вспомнил. Опирался рукой на мокрый пол около стеклянной двери раскаленной печки, рука соскользнула, и плечом прямо к этому стеклу я и прислонился. Пантенол, да, все, как ты рассказывал. Даже не знаю, пройдет ли. Но мы тут собрались не по этому печальному поводу. Новая песня романтиков провинциальных городов называется «Неважно». Танцевальный веселый рок в духе Good Times, только без духовых инструментов. Парни из провинции редко одеваются стильно и модно. Вещи с рынка, старые футболки, рваные кроссовки. Главное, чтобы было комфортно. Песня от лица такого парня. Его девушка разбирается в одежде и хочет собрать ему нормальный образ, но он просит ее отвалить. Вот в такой вот среде, что я упомянул вот там чуть выше, про ожоги от сигарет, мы в 80-х годах одевались тоже очень просто. Главный критерий к брюкам был такой, чтобы убегать было удобно. И чтобы нога в драке без проблем поднималась быстро и высоко. Все остальное неважно. Романтика провинциальных городов. Неважно.

0: Ой, я не в ту сторону.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Давайте от ожогов пойдем лучше дальше в романтику. Группа «Олово» выпускает первую весточку с предстоящего альбома, который выйдет в конце августа, но мы вам про него не расскажем, потому что отпуск. Ох, знала бы группа «Олово», сколько крови у меня пьет их хитро написанное название с этими буквами «Ви». Не открывают файлы многие программы и приходится переименовывать. Да и как это писать в Word в тексте? Только постоянный копипаст. Новая работа «Олово» называется «Слушать город», и это дуэт с артисткой Сашей Солнцевой. Прослушивание вызывает немного ностальгическое ощущение, будто держишь в руках слегка выгоревший снимок полароида с запечатленным моментом счастья. Эта теплая песня создает атмосферу золотого часа на питерских крышах, вечерних прогулок, перетекающих в городские променады в сезон белых ночей, когда можно себе позволить ни о чем не заботиться и просто делить эстетическое наслаждение от красоты летнего неба и архитектуры северной столицы с близким и дорогим тебе человеком, чтобы в этой паузе замереть и послушать дыхание города.
3: История о том, как словить перманентную тревожку на всю жизнь. У меня бывает, что песня изначально рождается для дуэтного исполнения, причем с барышней. Уже несколько таких было, и вот появилась очередная «Слушать город». И найти пару для таких дуэтов – это прям вызов для нас обычно. Потому что Саша Солнцева была уже пятой артисткой, которой мы предложили эту песню на фит. Все предыдущие попытки, как вы понимаете, успеха не возымели. Когда же мы все записали, мы нашли и договорились с одной гончарной мастерской в Питере со своим выходом на крышу, чтобы поснимать там промо, заказали фотосет. В общем, все по-взрослому сделали. Получились бомбически красивые кадры, и все бы ничего, если бы не одно «но». Мы забыли вовремя скачать результаты съемки по временной ссылке, которую нам прислал фотограф после обработки фотографий. И буквально весь фотосет канул в лету, потому что никаких бэкапов мы, естественно, не делали. Пришлось довольствоваться только кадрами, снятыми на телефон. Теперь у меня травма и маниакальное беспокойство по поводу сохранения любых исходников.
2: Вот вам и дыхание города. Бэкапы – это, конечно, святое. А вообще, слушая эту песню, очень и очень кинематографичную песню, и вспоминая упомянутое выше интервью и разговоры о спорах старого и молодого, захотелось спросить коллективную Васу Железнову или коллективный Бендлинг. Не про группу «Олово» сейчас будет, ребят, это очень важно. Так вот, ребят, ладно, мы старое говно, а вы молодежь и новое. Но поколение – это некая общность, отмеченная не только возрастом, но еще и неким общим культурным кодом, ценностями, интересами, искусством. И вот при всей той прекрасной музыке, искренне прекрасной, которая у вас есть, где ваши культовые фильмы? Где ваши культовые саундтреки? Где ваши культовые, да просто хоть сколько-то сильно заметные театральные постановки, мюзиклы? Где ваши книги, писатели, режиссеры? Где ваша бригада? Где «Асса», «Брат» или «Шапито» шоу? Где ваши «Юнона» и «Авось», «Гамлет» или полароидные снимки? Когда вы уже отрефлексируете свое время в искусстве за пределами песен с их помощью? Где ваш культурный код? Нету. И вот это печально. Пресейвы и лайки – ваше все. Олово и Саша Солнцева. «Слушать город».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь. Пройдусь по ряду новинок галопом. Знаете, сегодняшняя программа могла качнуться в две плоскости, противоположные. Я выбрал легкую, веселую летнюю, согласно своему настроению. А могло быть совсем не так. А как? А вот так. Несколько новинок, оказавшихся просто вне формата настроения недели. У автора, разумеется. Группа «Антила» выпускает новый трек «Чем тебе помочь?». И я не знаю, чем тебе помочь, группа «Антила». Могу только пожелать удачи на пути. Рефлексия – главное слово релизов последних месяцев, если песня не про лето. Помощь – основной смысл этих песен – 8 из 10. Главный герой номера погружен в глубокую рефлексию. Находясь в метафорической темноте, он пытается протянуть руки помощи тому, кто ему дорог, тому, кто сейчас в депрессии и бессилии. Гипнотический симбиоз альт-рока, инди-музыки и трип-хопа в духе Пласиба и Эмма Рут Рандл. Надо было выпускать осенью, конечно.

Ольга Гостева время от времени звучит у нас в программе, потому что играет с разными исполнителями. Она скрипачка, и вы могли слышать ее в треках Евгении Онегиной или групп «Обними кита» и «Оберег». Как будто по буквам «О» идет Ольга. А может быть, вы слышали ее в программе «Жесткий диск», потому что у Ольги есть инструментальный металлический проект «О Гостева». И на прошлой неделе вместе с «Оберегом» и проектом «Из метро» они записали исторический боевик «Непрядва», отсылающий к событиям Куликовской битвы 1380 года и знаменитой речки в Тульской области. Надо было и радио «Тапка» сюда звать, но мне кажется, что не очень своевременная работа.

0: Наши недавние дальневосточные друзья, группа The Star Killers, в прошлый раз, то есть недели три назад, прислала голосовое сообщение не про тот трек, который выходил, а про будущий, «Пиковую даму». Перепутали. Он увидел свет пару дней назад, и пусть уже его история прозвучит. А сам трек нет. Тяжеловато.
1: Зашел разговор за русскую классику, мы пробежались по «Бесприданнице», «Гранатовому браслету», потом по «Игроку» Достоевского, и так вышли на тему азарта, Фатумы, ну и, конечно же, вспомнили о «Пиковой даме» Пушкина. Пересказывать историю один в один, конечно, мы не стали, что-то ставили за кадром, а что-то, наоборот, только, знаете, намекнули. Но главной темой остается прежним – жажда удачи, искушения и цена, которую приходится оплатить за попытку обмануть судьбу.

могла бы прозвучать Алена Швец. В первой своей работе 26-го года артист пытается разобраться, на чем проще играть – на нервах или на гитаре. Прям как у Шлюза ход. Пока получается проще на гитаре.

0: наконец, завершит наш сегодняшний выпуск полной радости и оптимизма Олег Чубыкин. Его новый летний трек «Чтобы не кончалось лето» создан как будто для детского мультфильма, например, «Лунтик», и наполнен ностальгией по уходящему сезону. Он выйдет через неделю, то есть ближе к концу лета, а у нас звучит уже сейчас. Поэтому и зашел в программу «Новинки вперед». Продолжаем лето отсылками к великим регги-поп-артистам 80-х UB40 и Джимми Саммервиль.
1: Песня «Чтобы не кончалось лето», я ее хотел сначала включить в прошлый альбом «Вечная любовь», но до ней не дошло дело. И вот сейчас я взялся за эту песню, и, честно говоря, ни на одну песню не тратил столько времени, чтобы добиться вот звучания, как у групп, регги-групп 80-х, типа UB40, вот что-то такое. Мне хотелось сделать такой солнечный трек, ностальгический, о том, что лето уходит, но оно остается у нас внутри. И мне очень хотелось, чтобы люди, когда слышали эту песню, у них поднималось настроение, и они начинали танцевать.
0: Вот и все. Таков был очередной сезон программы «Фонотека». Впереди отпуск, а потом все заново. Да, на август и начало сентября я вас тоже не брошу. Вспомним все лучшее из прошлых выпусков. Наверняка кто-то что-то да пропустил, освежим. А с середины сентября начнем новый бой. Всем приятного отдыха, до нескорой встречи. Но даже без меня, где бы вы ни были, помните, что хорошей музыки должно быть много. Пока. Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин подписал указ о разрешении приватизации аэропорта Шереметьево. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских перевозок, базовый для Аэрофлота, национального перевозчика. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телефонном разговоре со спикером Национального собрания Армении Рубеном Арубиняном подчеркнула важность поддержания конструктивного диалога между двумя странами. При этом она отметила, что Россия будет вынуждена выпустить рекомендацию для своих туристов не посещать Армению в случае продолжения практики регулярных задержаний россиян по запросам третьих стран. По словам Матвиенко, российско-армянские отношения сейчас напоминают улицу с односторонним движением, так как со стороны Еревана звучат заявления о важности сохранения отношений с Россией. Однако эти слова часто не соотносится с конкретными делами. Власти Грузии заявили о расследовании сообщений в социальных сетях об угрозах российским туристам, назвали их ложными. Публикации могут быть частью кампании по саботажу, заявил премьер-министр Ираклий Кабахидзе. Он подчеркнул, что Грузия остается открытой для туристов из всех стран. По его словам, власти будут делать все необходимое, чтобы обеспечить для них безопасные и комфортные условия. Премьер также уточнил, что фейковые аккаунты, которые распространяют ложную информацию, были созданы за пределами Грузии. Музей-усадьба Ильи Репина «Пенаты» на Карельском перешейке откроется для посещения по выходным с 14 августа по октябрь. Еще до завершения реставрации, об этом сообщил директор Музея Академии художеств Алексей Мудров. Он уточнил, что более 85% реставрации уже завершено. Дом Репина был разрушен в годы Великой Отечественной войны, затем восстановлен в 60-х. Впоследствии постепенно приходил в упадок и достиг предварийного состояния. Сейчас специалисты опираются на послевоенный проект, который, в свою очередь, максимально приближает усадьбу к эпохе ее расцвета в конце 1900-х годов. Торжественное открытие усадьбы после реставрации запланировано на конец апреля будущего года. Российский пловец Алексей Жарков установил мировой рекорд в возрастной группе 30-39 лет на дистанции 25 метров брасом на соревнованиях по зимнему плаванию в Аргентине. Также спортсмен Петр Ясинский и Жарков стали победителями на дистанции 50 метров брасом в своих возрастных категориях. Ранее российские пловцы завоевали золотые награды на всех дистанциях, которые были представлены в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде. 25 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем, 200 метров брасом. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем группа «Пикник» порадует поклонников на следующей неделе и поговорим о том, как группа «Мельница» посмотрела на песню «Белокаменные львы» под новым углом. Группа «Пикник» официально объявила дату выхода нового альбома «Вечное движение». Пластинка увидит свет уже 12 августа и станет первой студийной работой коллектива после альбома «Один на один», вышедшего в 2024 году. В ожидании релиза музыканты постепенно раскрывают детали будущей пластинки, публикуя в социальных сетях фрагменты текстов новых песен. Кроме того, уже на ближайшем концерте в Санкт-Петербурге поклонники первыми услышат композицию «Двор». Это будет первое живое исполнение песни с нового альбома.
2: Выйдет ночью с ветром пицца, а пицца один на один.
1: Группа «Мельница» представила лирик-видео на песню «Белокаменные львы». Интересно, что эта композиция уже получила полноценный клип. Он вышел в декабре прошлого года одновременно с релизом сингла. Теперь музыканты показали новую версию оформления песни, а также сообщили, что специально к предстоящим акустическим концертам подготовили ее новое прочтение. Уже совсем скоро «Белокаменные львы» впервые прозвучат в акустической аранжировке.

0: Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

Сегодня нет после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит. Пуля не возьмет.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни

Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш призвал Вашингтон и Москву возобновить диалог по вопросам нераспространения ядерного оружия. Он выразил обеспокоенность проблемами с возобновлением договора СНВ-3, заявил представитель генсека Фархан Хак. По его словам, впервые за много лет риски использования ядерного оружия выше, чем были когда-либо. 5 февраля этого года окончательно завершился жизненный цикл договора о сокращении наступательных вооружений, который действовал с февраля 2011 года. Как ранее заявили в российском МИДе, диалог по контролю над вооружениями по вопросам стратегической стабильности не предвидится, пока США ощутимо не изменит свою позицию по отношению к России. Владимир Путин подписал указ об исключении международного аэропорта Шереметьево из списка стратегических предприятий. Это позволяет приватизировать госпакет компании примерно 31% с сохранением золотой акции. Согласно указу, при продаже необходимо сохранить основной вид деятельности Шереметьево, обеспечить условия для модернизации мощности, а также не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или подконтрольных им лиц. В конце июля аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово. Российские СМИ никак не связаны с возникновением миграционного кризиса в испанской Сеуте на севере Африки. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье. По его словам, не обнаружено никаких информационных действий с российской стороны. Мерсье заявил, что события в Сеуте стали итогом дезинформации в сети. Массовый наплыв беженцев из Марокко в Испанию был выявлен еще 30 июля. После этого власти решили приостановить работу единственного действующего пограничного перехода в городе Мелилья на севере Африки. До цели смогли добраться свыше 72 тысяч нелегалов, при этом еще 100 человек погибли. На Западе в произошедшем обвинили премьер-министра Испании Педро Санчеса и Марокко. Россия в июне увеличила закупки ежевики из Турции до рекордного уровня – почти 139 тысяч долларов. Это максимальный показатель с 2013 года, когда начали вести соответствующие подсчеты, сообщила Государственная статистическая служба республики. Кроме ежевики, в России вырос спрос и на другие турецкие фрукты. Так, в июне импорт персиков и нектаринов увеличился почти в два раза год к году. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в шестой раз стал отцом. Его супруга Дарья сообщила о рождении сына в соцсетях. Судя по всему, Карпин присутствовал на родах. На одном из снимков он держит новорожденного сына на обнаженной груди. В рамках партнерских родов практикуется контакт кожи к коже. Главный тренер национальной команды также воспитывает 5 дочерей. Карпину 57 лет, он возглавляет сборную России с 21 года. Также специалист работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», «Торпедо» из «Армавира», Ростове и московском «Динамо». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.